0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины и диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка. Быть не может, наш артист не богат.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries».
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
3: РВБ, Украина, 124-77-007-19-19, Московская область, Тверской, округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственной. Средством.
1: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: власть. Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

кипятил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кошеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкой.

не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты.

опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ООО «РВВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город машины.

только б свечи не сжечь, карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

он скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там. Это скопище машин, на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

ему с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один, и врубив

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ООО «РВВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

бесплотные. Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Московская область лидирует по числу квартир, подходящих для покупки по обновленной семейной ипотеке. В регионе доступно более 39 тысяч лотов площадью 1 800 000 квадратных метров. Далее идет Краснодар, где в семейную ипотеку можно взять свыше 36 тысяч квартир. В Екатеринбурге доступно более 30 тысяч объектов, сообщает РИА Недвижимость. Напомню, с 1 октября процентная ставка по семейной ипотеке будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах ставка составит от 2 до 10%. Госкомпании в России стали больше закупать стационарных телефонных аппаратов. За 8 месяцев расходы составили 118 миллионов рублей. Это более чем втрое больше, чем за тот же период прошлого года, пишут ведомости. По словам экспертов, стационарная телефония остается востребованной в организациях, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Минпросвещение подготовило единые федеральные программы воспитания детей в детских садах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов отмечал, что приоритетом станет не заучивание детьми букв и цифр, а знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков ввели в 34 регионах России. Правительство утвердило соответствующее постановление. Режим будет действовать 3 года. Он охватывает Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и ряд других областей. Документ устанавливает требования к роверам по ширине, длине, скорости, весу с грузом и без него. К концу эксперимента парк роботов-доставщиков может достигнуть 12 тысяч единиц. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Хорошая песня, сказал наш музыкальный критик Марина Дымова. Я думаю, что Виктор Королев сейчас необычайно счастлив в данный момент, если слышит твою рецензию. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуйте,
0: Артём. Какие еще песни тебе нравятся в нашем эфире? Давай их поделим на белые и черные списки.
1: Давай не будем никаких списков составлять, потому что радио «Шансон» — это про хорошую музыку в любом случае.
0: Но вот эта песня хорошая.
1: Это прям вот
0: тебе нравится. Я думаю, что и следующая песня, которая появится в нашем эфире, тебе понравится. Ты еще, правда, не знаешь, какая. Ты вообще ничего не знаешь, потому что у тебя нету сейчас этого специального секундомера.
1: Да, потому что нет у меня такого приложения, как у тебя. Но надо скачать Яндекс.Радио. Может быть, там есть какая-то информация.
0: Может быть, дорогие друзья, кстати, если не скачали, то обязательно зайдите и скачайте. Приложение Яндекс.Радио. Очень крутая штука. Можно слушать радио в любом месте. Вам понравится.
1: Главное, чтобы интернет был. Возрастное ограничение 12+.
0: Ну что, Марина?
1: 29 сентября, вторник. Сегодня день осеннего одиночества. Поэтому, мне кажется, песня Виктора Королева «Плачет гитара» прям вот, чтобы отмечать
0: осеннее
1: этот
0: одиночество?
1: День. Осеннее одиночество?
0: Так, может быть, наоборот, сегодня одинокие люди что-то предпримут для того, чтобы...
1: Слушай, ну иногда даже не одинокому человеку надо побыть в одиночестве, пораскинуть
0: мозгами.
1: Ну, в общем, как-то подумать о своей жизни. Еще сегодня Всемирный день сердца, день отоларинголога, день идущего к реке. Все рыбаки это могут отмечать такой праздник.
0: Я думаю, это не про рыбака, это про бурлака. День идущего к реке, чтобы потом с кораблем обратно идти на берег.
1: Еще сегодня вкусно день печенья в Швеции, день кофе. Так, ну и твой любимый календарь Едвиги Карловны сегодня... Птичье голошение.
0: Ну, спасибо тебе огромное, Марина Дымова. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Дымова и Демин на радио.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, осенью отношения в парах могут ухудшаться из-за нехватки света, сырости, усталости и ухудшения сна.
3: В общем, надо включать свет в спальне и обогреватель ставить, чтобы не было, чтобы не было сыра в постели.
2: С 1 октября сказать, чтобы не было сыра в постели. Марин, это не к обогревателю, это урологу.
3: Что это за новость? В общем, нехватка света, сырость, усталость, ухудшение сна.
2: Ухудшение сна, в общем, растет доля негативных реакций, снижается эмпатия, сложнее находить конструктивные решения в конфликтах, и для некоторых пар осень становится периодом переосмысления отношений. О, да, то есть летом все классно, летом любовь.
3: В постели сухо.
2: Да.
3: В комнате светло.
2: Когда на поверхность выходят скрытые обиды, это вот как раз осень.
3: Ну, на самом деле есть другая новость пока по поводу ухудшения отношений в паре. Оказывается, бедность мужчины, женщины называют одной из главных причин для развода.
2: Бедность мужчины.
3: Да,
2: бедность мужчины.
3: Мужчина, если бедный, то вероятность, что с ним разведутся, велика.
2: Выше, да.
3: Только 21% опрошенных женщин готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и никогда не будет автомобиля. Mm-hmm. При этом 72% опрошенных предпочли бы, чтобы у их молодого человека или немолодого была премиальная машина.
2: Слушай, ну это те, которых опять опрашивали на Патрика где-то или кто?
3: Я не
2: Чье
3: знаю.
2: Это мнение?
3: Никаких подробностей нет, кого опрашивали.
2: Никаких подробностей, ладно.
3: Опрашивают же тех, кто берет трубку и разговаривает долго и отвечает на все вот эти вот вопросики.
2: Мне кажется, сейчас таких уже людей практически нет.
3: Да?
2: Угу.
3: Ну, может быть. Ну, как-то
2: мне
3: же опросы все равно
2: они
3: происходят.
2: Они же, когда звонят, у них определяется там в ЦИОМ опрос какой-то. Я прям даже трубочку уже, если честно говоря, и не беру, потому что знаю, что это не на одну минутку. Так,
3: минимум... Давай про красную икру, твою любимую.
2: Моя любимая.
3: Про твою любимую красную икру давай хотя бы послушаем. Не поедим, так послушаем.
2: Красная икра – это премиальный продукт, и стоить она должна соответственно. Я уже где-то эту фразу слышал от кого-то. Цены на красную икру уже приближаются к 20 тысячам рублей за килограмм. Причем это отпускная цена, как ты понимаешь, Марин, а не магазина. В магазине будет подороже. На фоне падения улова такая стоимость может закрепиться надолго. У меня единственный вопрос. А кто сейчас реально покупает красную икру?
3: Ну, кто-то покупает.
2: Ну, что должно
3: ты
2: заставить
3: человека? Ты же рассказывал,
2: человека?
3: Что ты недавно был в ресторане, где видел, что у людей ведрами стоит красная икра.
2: Да.
3: Ну, ты хоть икрину там подцепил?
2: Нет, я работал. А работающий человек не должен цеплять со стола чужие икрины. Иначе работа его закончится очень быстро.
3: Ну, просто удивительно, что вот президент Всероссийской ассоциации рыбхозяйственных предприятий так в открытую говорит нам, что это премиальный продукт, и он не может, ну, как бы... Мы же знаем, что есть икра, банка по 100 рублей. Ну, цвет тот же. Та же красная икра.
2: Ну, немножко отличается вкус, но если закрыть глаза и заткнуть нос, то, в принципе, есть можно, наверное.
3: Есть же люди, которые не пробовали красную икру. Ну, где-то в детстве уже забыли, какая она на вкус.
2: Может быть, и есть.
3: И сейчас, да, им они не отличат. Думаешь, сразу человек отличит?
2: Я откуда знаю? Ты что на меня смотришь?
3: Ты же видишь ее на столах.

0: И я открываю ее дома, смотрю, какая-то фигня. Выбрасываю ее в ведро, не стал есть, ну, невкусно, говорю, нет, не мое.
1: А как же ты отличаешь, какая? Вот. Там должно быть написано?
0: Она настоящая, она и стоит, соответственно.
1: А пробойная, это имитированная?
0: Да нет, вроде нормальная. Что, пробойная 200 стоит?
1: Пробойная 200 стоит.
0: Что-то меня, значит, опять обманули.
1: А, хотя нет.
0: Вот, ну ладно.
1: Полкило 4500.
0: Вот, это уже цена,
1: это вот
0: извините меня.
1: Это пробойная из Астрахани.
0: Вот, а я-то взял за 200 рублей. Короче, за 200 рублей была невкусная, выкинул.
1: Намахали,
0: теперь
1: намахали.
0: Я знаю, что и щучья, дорогие друзья, тоже бывает имитированная.
1: Все бывает имитированным, ребят. Имейте
0: кроме... Кроме игры «Черный ящик». Вот, наконец-то выкрутились. Да.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая-Мария-Пое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Что же в черном ящике?
1: Это игра «Черный ящик». Доброе утро, уважаемые знатоки. Добро пожаловать в элитарный клуб. Что, где, черный ящик, когда, с кем? Итак, что у нас сегодня в черном ящике, Марина?
2: Прям сразу только сказала я тебе. Конечно, я хочу, чтобы Марина, ты задавал мне наводящие вопросы.
1: Слушай, это уже другая игра. Я тебе задаю наводящие вопросы, а ты говоришь «да», «нет». И мы должны за 21, по-моему, успеть вопрос понять,
2: ладно,
1: что в черном ящике.
2: Ладно, все хорошо. Без этого.
1: Ну
2: всего.
1: Хорошо, ладно.
2: Короче,
1: съедобное, несъедобное сегодня?
2: Несъедобное.
1: Несъедобное.
2: Мужик, который это придумал, мужчина, извините.
1: Ой-ой-ой, мужик.
2: Он, значит, подсмотрел, как выглядят складные стулья. И как выглядит корзина для белья в прачечной, и подумал, что сделаю нечто подобное, это пригодится.
1: Пригодилось? Ему лично это пригодилось, не знаешь?
2: Ему, конечно, пригодилось.
1: Пригодилось.
2: На самом деле, когда он это все первое время, когда это только появилось, и массово люди это увидели, они это игнорировали.
1: Сушилка.
2: Им казалось,
1: сушилка,
2: что это странно и неудобно.
1: Веер.
2: Мужчины считали, что это максимально немужественно.
1: Раскладушка.
2: Типа, мы этим пользоваться,
1: да,
2: не будем.
1: Раскладушка.
2: Женщины тоже от этого отказывались.
1: Кресло.
2: Да, а в общем, и мужчина, знаешь, что сделал?
1: Чтобы, шезлонг.
2: Чтобы заманить людей, чтобы они начали этим пользоваться.
1: Гамак,
2: он
1: зонт.
2: Нанимал специальных актеров, которые ходили с этим,
1: угу,
2: и показывали, как это удобно и как здорово. И только потом, какое-то время, короче, понадобилось, чтобы люди поняли, что действительно удобно. Также интересный факт, что за последнее время, а этому, ну, чуть меньше 100 лет назад это изобрели, в 1937 году, в общем, за последнее время объем этого увеличился, и люди стали покупать на 40% больше товаров, так как их смущало, что у них вот это вот полупустое рядом с ними находится, и как будто надо что-то добрать, докидать туда. Вместимость примерно 200 килограммчиков можно туда закинуть. Значит, и еще подростки там любят фотографироваться.
1: А нужно одно слово прислать или два? Вот спрашивают нас радиослушатели.
2: Ну, в идеале два.
1: В идеале два. Просто по одному уже приходит, а вот два как бы я еще не вижу.
2: А еще многие, многое современное, вот это вот в наши дни, специальное есть колесо-блокиратор. Если покупатель хочет это вынести с парковки или вывести это, короче, чтобы не воровали, потому что многие это дело воруют, конечно же.
1: Ну
2: удобная
1: что,
2: вещь в хозяйстве.
1: Да, удобная вещь в хозяйстве, и пора поздравлять Ларису, мне кажется.
2: Так. Она поняла, что мы загадали.
1: Она поняла, что мы загадали тележку для супермаркета для продуктов. Вот,
2: да.
1: Наиболее подробно вот именно она прислала.
2: Продуктовая тележка.
1: Потому что были слова, да, корзина, но потом были корзина для продуктов, а вот нам нужна была именно тележка для продуктов в супермаркете. И мы поздравляем Ларису.
2: Лариса, вы молодец.
1: Да, вы молодец, и присылайте свой номер телефона, а мы в ответ расскажем вам, где и когда вы заберете свой честно заработанный сегодня в игре «Черный ящик» приз. Все, черный,
2: да,
1: ящик закрываем. Я могу уносить? Все, тогда
2: и тележку увози.
1: Хорошо,
2: вот это отсюда.
1: Ладно.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Россияне, Марина, стали чаще обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже денег и ценных вещей во время, как ты думаешь, чего?
3: Не
2: правильно,
3: знаю.
2: Авиаперелетов. Только в сентябре этого года 6 пассажиров сообщили, что стали жертвами злоумышленников. Ценности похищают как из чемоданов, которые сдаются в багаж, так и из ручной клади уже на борту самолета. В салоне воздушного судна преступники пользуются тем, что человек, например, спит или отошел в туалет, оставив сумку без присмотра на полке над своим местом. Эксперты напоминают, что сдавать ценные вещи в багаж не стоит. И если вы столкнулись с кражей, сразу же обратитесь к экипажу или в полицию. Тогда шансы найти злоумышленника заметно выше. Но я сейчас, честно говоря, не знаю.
3: Просто ж так изобрели маленькие сумочки, там и поясные, и еще какие-то. Вот если ты куда-то едешь, у тебя там деньги, с собой, карты.
2: Не всегда у тебя столько денег, что помещается в поясную сумочку.
3: Целый чемодан, что ли, люди вывозят, поэтому в багаж
2: вас дают. Маленький такой редикюльчик такой.
3: Не знаю, мне кажется, это вполне логично как-то свои денежки держать при себе, а не оставлять.
2: Нет, просто люди на самом деле не думают, что в самолете это может случиться, это может произойти, а вот видишь, оказывается,
3: а может быть,
2: в последнее
3: это случается
2: время
3: еще до самолета?
2: Появляется тенденция. Ну, скорее
3: потому
2: всего,
3: что
2: нет.
3: Когда ждешь самолет, тоже такая движуха, что-то все ходят туда-сюда, потому что кто летит, я не думаю, что это летают грабители специально.
2: Нет, проблема в том, что в аэропорту, если у тебя воруют, там на самом деле легко найти злоумышленника, потому что аэропорт — это территория, где, не знаю, на один квадратный метр, наверное, 3 штуки камеры висят, да? А в самолете-то камер нет.
3: Угу.
2: В этом-то проблема, что в самолете, в самом салоне.
3: Ну, в итоге
2: камер
3: чаще
2: нет.
3: Всего люди сами забывают что-то.
2: Ну, конечно, нет. Ты думаешь, вот 6 человек сами забыли?
3: Не знаю, вообще, где ты эту новость взял?
2: Не знаю, где взял. Сказать, где взял, могу
3: там
2: сказать,
3: уже нет,
2: где
3: да?
2: Взял, да.
3: Ну,
2: там
3: так
2: уже
3: бывает. Так,
2: все разобрали уже.
3: Заявку на регистрацию бренда Хрючева подали в Роспатент.
2: Так,
3: нормально?
2: Хрючев. Что под этим
3: молочную
2: названием?
3: Продукцию, какао и батончики хотят выпускать. Ну, я бы не стала покупать молочку.
2: Батончик Хрючева. Ну, слушай, это вот...
3: Ну, это смешно, весело, но не аппетитно.
2: Это для зумеров.
3: Ты думаешь?
2: Для детей. Для детей зумеров. А у зумеров есть дети еще или
3: пока
2: нет?
3: Пока нет.
2: Еще нет.
3: Кстати, вы знаете, что российская молодежь, у них очень отличаются приоритеты с нами, потому что как раз был опрос на тему зумеров.
2: Угу.
3: И, в общем, сначала хотят построить карьеру и добиться финансовой независимости, а только потом создавать семью. Поэтому...
2: Няня для мужчин появилась в Москве, Марина. Жителям столицы предложили... Жителям мужчины предложили для взрослых нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим, Марин, в услугу не входит. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать тебя могут. Тебя могут выслушать, приобнять, погладить по голове, укрыть пледиком, заварить чаек, сказать: ты хороший, ты справился.
3: Ты хороший мальчик, пойдем гулять.
2: Слушай,
3: вот, да?
2: Ты молодец. Вот ты бы сейчас могла конкуренцию этой женщине.
3: Арина Родионовна.
2: Ты знаешь, сколько эта женщина хочет за свои услуги? 20 тысяч рублей за час, ну, максимум 90
3: Серьезно?
2: Минут эмоционального взаимодействия. 1.5 часа максимум и 20-ка в кармане. И якобы у нее уже очередь выстраивается из желающих, чтобы их вот няня поубаюкивала.
3: Мне просто очень интересно, что это за мужчины, которые 20 тысяч рублей готовы,
2: Марина,
3: платить, если...
2: А теперь внимание.
3: Подождите,
2: может,
3: я могу
2: быть,
3: вам просто...
2: Не там ищешь...
3: Мужчины, вы молодцы, вы очень хорошие все. Вы же мои котики, все
2: переводите,
3: у вас получится.
2: Переводите нянечки свои.
3: Нянечки? Не, просто...
2: Не дайте денежку.
3: Это одна единственная женщина придумала такой бизнес.
2: И якобы у нее прям очередь к ней выстраивается. Сотни мужчин,
3: ну, ты бы
2: которые
3: пошел?
2: Нуждаются. Да ты что? Ну,
3: тебя надо похвалить?
2: Меня похвалить.
3: У тебя есть лишние 20 тысяч рублей, давай
2: слушай,
3: так.
2: Слушай, меня похвалить надо, но я бы не пошел.
3: Ладно, если ты хочешь, чтобы я тебя похвалила, давайте расскажу новость по поводу того, что
2: давай,
3: ученые
2: если ты,
3: выяснили, какой
2: если ты
3: мужа,
2: за 10 секунд можешь рассказывать
3: какой мужской
2: новости?
3: Голос кажется наиболее привлекательным. Ой, не но... самый басовитый, а идеальная глубина оказалась примерно на отметке 95 Гц.
0: Вот. Радио «Шансон», реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это Вроска. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
15: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 29 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем мы с Овнов. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, которые происходят в жизни. Эта неделя насыщена событиями и встречами. Ваша песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, вашему другу или партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь. Так что постарайтесь реально быть полезным. Ваша предприимчивость принесут вам удачу. А ваша песня «День без тебя» Стаса Ярушина.
1: Близнецы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек, так что прекратите уже пилить себя и послушайте песню «Ливень» Александра Маршалла.
2: Раки, желательно не провоцировать открытого противостояния и каких-то конфликтных ситуаций. Постарайтесь серьезно отнестись к своим новым идеям, а настроение ловить их песни и пить с ней вино Евгения Григорьева.
1: Львы, даже если кто-то будет вас критиковать, постарайтесь спокойно объяснить свою позицию. Не стоит давать обещания, и не факт, что получится их сдержать. Ваша песня в таверне Ивана Кучина.
2: Девы, действуйте сегодня самостоятельно, не ищите чужих советов, и делать это следует только в исключительных ситуациях. Ваша интуиция сегодня лучший друг, а ваша песня «Белая полоса» Артема Демина. Вашего любимого певца и ведущего.
1: Так, весы, на работе оценят ваши опыт, ум и трудолюбие. Прислушайтесь к своей интуиции, благодаря которой вы сможете найти выход из любого положения, из любой ситуации. Ну а совет ловите в песне одной не просто Катерины Голицыной.
2: Скорпионы, в личной жизни наступает пора открытого выражения своих эмоций и желаний. Семья будет радовать вас. Больше внимания уделяйте близким, а ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
1: Стрельцы, ваши проекты будут востребованы, вокруг вас будет немало интересных людей, риск на этой неделе вам просто противопоказан. Ваша песня «Прости» Сергея Трофимова.
2: Козероги, не стремитесь в этот вторник постоянно находиться в первых рядах. Сейчас лучше ненадолго отступить в тень. На работе вероятны перемены к лучшему. А ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Водолеи, скажите «да» любимому человеку, и ваша жизнь станет проще и радостнее. На работе вас ждет повышение по службе и увеличение зарплаты. Настроение ловите песни «Сумасшедшая любовь» Михаила Задорина.
2: Все сейчас расстроились, что вы не водолеи. Рыбы, старайтесь добиться гармонии с собой, полного спокойствия в душе и желательно сегодня повременить серьезными решениями в личной жизни. А для настроения послушайте песню «Ничего не жаль» Дениса Майданова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального вторника, дорогие друзья. И напоминаем, что уже 25 дней остается до осеннего музыкального фестиваля «Бархатный шансон», который в этом году пройдет на берегу, на территории турецкого отеля.
2: «Билек», «Титаник», «Гольф», «Делюкс».
1: Сначала «Титаник», потом...
2: Ну, всем понятно, что «Делюкс», это «Билеки», а все подробности
1: «Гольф»,
2: на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.
1: Да, дорогие друзья, скоро увидимся, 24 октября. Приезжайте.

0: Шансонка Стамукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи, лакомства и корма премиум и супер-премиум класса, ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Переезжающие из Канады в Россию иностранцы чаще всего выбирают Ленинградскую область и Краснодарский край. При этом среди россиян, возвращающихся на родину, наиболее популярны Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, в этом году число желающих переехать из Канады в нашу страну выросло. Напомню, в России действует государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Минфин обсуждает введение обязательного страхования жилья в России. Это поможет снизить нагрузку на бюджет и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, прежде всего, на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Он напомнил, что 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но механизм так и не заработал. В России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов призвал сделать прививку в ближайшие недели. По его словам, самая эффективная мера профилактики гриппа и внебольничных пневмоний – вакцинация. Согласно последней статистике Роспотребнадзора, в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Тем временем почти треть жителей крупных российских городов посещают врачей раз в месяц. Каждый десятый ходит в поликлинику несколько раз в месяц, показал недавний опрос. Больше всего респондентов пугают онкология, а также проблемы с сердцем и сосудами. Около четверти россиян имеют друзей и близких, которые активно следят за своим здоровьем, правильно питаются, отказываются от вредных привычек и так далее. Тренд на здоровый образ жизни наиболее распространен среди молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим кражи в транспорте. Воровали ли у вас что-нибудь в поезде или в самолете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения.
1: Здравствуйте, наши любимые.
0: Самое прекрасное настроение сегодня у Евгения, конечно же, который пишет: добрейшего утречка. Гороскоп совпал с певцом.
1: Потому вот. Что ему попалась твоя песня «Белая полоса».
0: А, да? Серьезно? Да. Класс.
1: Ну, Артем, ты новые песни-то пишешь?
0: Ну, в планах у меня,
1: я
0: да.
1: Я помню, что ты сразу рассказывал, две. Что лучше всего тебе пишется где-то в небе, когда ты куда-то летишь.
0: Да, в самолете самое лучшее.
1: А вот пока я кто-то замечал, в самолете просто. Пишет песни, я помню, Сергей Куренков рассказывал, что тоже в самолете,
0: да, любит писать,
1: у него
0: да.
1: вдохновение, приходят стихи, музыка. Кто-то в этот момент похищает
0: ворует
1: ценности
0: вещи.
1: Из
0: точно,
1: чемоданов, которые
0: точно.
1: Люди сдали в багаж. Мы сегодня читали вам новость о том, что у граждан Российской Федерации стали чаще похищать деньги и ценные вещи из ручной клади в самолете.
0: Нет, когда сдали в багаж, это уже похищают не в самолете. Там невозможно похищать.
1: Ну да, не туда не зайдешь.
0: Да.
1: Но я имею в виду, это же значит, кто-то из персонала делает. Ну, в смысле, не стюардесса, а вот туда.
0: Если ты сдаешь багаж, и у тебя пропадают вещи, это делают грузчики. У меня так было. У меня своровали электробритву. Я тоже сдал. Ну, электробритва, это триммер, фигня какая-то, да, казалось бы, мелочь.
1: Ну, все равно 1003, наверное, стоит.
0: Ну, тогда,
1: а
0: да.
1: А хороший, может, и 7.
0: Ну, я уж не помню, какая у меня была. Ну, какая-то
1: поэтому теперь он с бородой, ребят, ну, я теперь все поняла.
0: Какая-то, нет, это как раз для бороды триммер. Я да? И сейчас у меня есть триммер, естественно. Ой, как ты далека от всего, что я связано же с мужчинами, да. Так, ладно, вот вы испорченные лазерной эпиляцией нас не поймете. Ну ладно, я что хочу сказать, что, короче, да, у меня воровали вещи из, как раз, вот, из багажа, который сдается, а также, ну, в самолете ничего не крали, но сам забывал.
1: Вот.
0: Сам забывал.
1: Многие, короче, мы вас хотим узнать, что...
0: Вот в этом дебильном кармашке, который...
1: А зачем
0: перед...
1: что-то класть в этот кармашек?
0: Понятия не имею.
1: Вот это я не могу понять, кто наушники
0: ну
1: свои
0: да.
1: туда складывает,
0: ну,
1: телефоны,
0: складывают.
1: Ноутбуки.
0: Ну, это удобно.
1: Этот кармашек не для ваших вещей, а для журнала, для
0: ну,
1: бортового.
0: Не знаю, видишь, люди туда кладут и телефон, и наушники,
1: и много чего
0: другого.
1: В общем, мы вас хотим узнать, в поезде или в самолете, или вообще где-то в путешествии у вас что-то воровали, как вы выкручивались из этой ситуации, потому что однозначно это что-то интересный случай, когда у тебя что-нибудь умыкнут.
0: Вспоминайте истории. Ну, они веселенькие, конечно, в кавычках, безусловно.
1: Слушай, ну знаешь, спасибо, что деньгами, как говорится.
0: Ну, может быть и так.
1: Надо на это так смотреть.
0: Пишите +7 909 955 103 0. Мессенджер Макс работает.
4: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на радио.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Будь здоров.
3: Спасибо. Будь здоров, всегда здоров. Это если бы ты знала бы, кто такие пионеры.
2: Я знаю, кто такие пионеры.
3: Но ты не была пионеркой.
2: Я даже знаю, когда день пионерии.
3: Когда?
2: 19 мая.
3: Ух ты.
2: Представляешь?
3: Может, ты еще знаешь день рождения Владимира Ильича Ленина?
2: 22-е, наверное.
3: 22-е
2: апреля,
3: что?
2: Апреля, нет?
3: А, молодец, молодец.
2: А ты что думаешь, я по истории пятерочка так-то.
3: Опа.
2: Я еще, кстати, знаю, что... Ладно. Хотел сказать, у кого из артистов шансона день рождения в день пионерии.
3: У кого?
2: Вот, вот тебе двойка. У Валерия Курас, вообще-то.
3: Ты знаешь день рождения Валерия Кураса.
2: Я много чьи дни рождения
3: не
2: знаю.
3: Не только бы

0: Менты всегда держу при себе в кармане, но воровали у меня магнитолу из автомобиля.
1: И,
0: а магнитолу
1: и
0: как воровали? Было. Выбивали окно?
1: Разбивают, да. Разбивают так, это, стекло.
0: У тебя была какая-то крутая магнитола?
1: Sony.
0: Я вам расскажу случай. Я однажды на Выхино забыла закрыть... У меня была чистая машина в кои-то веки. И я забыла закрыть пассажирское стекло. Оно у меня было открыто. Оно, типа, был теплый сентябрь.
1: Так.
0: И уехала гулять в центр Москвы.
1: Ну, у тебя ничего не взяли.
0: Вернулась спустя, ну, часов 6. Ничего не взяли.
1: Да сейчас немножко другие времена.
0: Удивительно,
1: да.
0: Понимаешь?
1: Вот сейчас, видишь, ничего не взяли. А есть... Люди, которые специально разбивают окна, чтобы что-то взять. Вот
0: сейчас
1: как,
0: магнитолы
1: как
0: же понять? Не достанешь из машины. Они же встроенные. У меня там сенсорный экран, его не вынешь же.
1: Ну да.
0: Я больше всего переживала.
1: Самое главное, что даже если ты его вынешь, ты его потом никуда не продашь. Он никому не нужен совершенно.
0: Ну да.
1: Вот. А раньше магнитолы
0: меня,
1: скрывали,
0: знаешь,
1: чтобы продать.
0: Меня всегда удивляло, когда вот в 90-е были какие-то фильмы про американских подростков, да? Что они там запрыгивают, что у них они машины вообще
1: все
0: никто
1: машины,
0: не закрывает.
1: Да, открытые, да.
0: И для меня
1: и
0: это
1: ключи
0: было,
1: в каждой
0: для меня
1: машине
0: это было
1: есть.
0: Так удивительно, потому что самый страшный кошмар почему-то, который меня среди ночи может подбросить, и мне снится, что у меня угоняют автомобиль. Вообще не знаю, к чему этот сон и почему. И я все время думаю, ну вот есть же вот эти фильмы, мы же помним, люди не закрывали свои машины.
1: Угу.
0: Часто, наверное, закрывают уже сейчас. Я думаю, такое...
1: В Америке?
0: Да.
1: Да кто же знает, я уже давно не был в Америке.
0: А где наши слушатели из Нью-Йорка? Нам же писал Павел, помнишь?
1: Ну, не только Павел, там много кто писали. Там и Азиз какой-то там.
0: А,
1: был.
0: Да, ну и что, вы там закрываете машины или у вас так же, как на Выхино, спокойно?
1: Или у вас просто нет, вы ничего не закрываете, потому что у вас...
0: Нечего закрывать.
1: Нечего закрывать. Ладно, друзья, вспоминайте, что у вас воровали в общественном транспорте. Пишите плюс 7-909-955-103-0.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, участились из кражи в самолетах, дорогие друзья. Это новость, от которой мы сегодня решили оттолкнуться и поговорить о том, что у вас крали в самолетах, в поездах, в общественном транспорте, да и просто в транспорте, может быть, у ваших автомобилях.
3: Еще же есть забавная история из Стамбула. Кот-охранник 45 минут дрался с грабителями и защищал квартиру. Женщины вскрыли дверь в Стамбуле, пока никого не было дома. На своем пути они встретили 8-летнего кота, которого звали Мучизе. Котик бросался на воровок, бил их лапами, царапал, кусал и не пускал внутрь. В итоге женщины были вынуждены сбежать. Реальная новость. Кота показывают теперь по турецким телеканалам. Короче, кот красавчик. Представляешь, какие есть коты?
2: Кот Джейсон Стэтхэм какой-то просто, я не знаю.
3: Или Мамоа.
2: Кошачий, да, Джейсон Мамоа. Так, у меня не воровали, пишет Газарес. Только терял деньги из заднего кармана. А из интересных случаев было дело в Северодвинске. В 96-м я подрабатывал контролером и проверял билеты в автобусах. Слушай, ну как можно с такой комплекцией, такой
3: почему ты все время считаешь, что у Газареза миниатюрная комплекция?
2: Он такой маленький,
3: мы,
2: компактный.
3: Мы, может, про разных людей
2: он
3: говорим?
2: Может быть,
3: у тебя
2: он,
3: свой Газарез, а у меня свой?
2: Он такой уютный, мне кажется, такой маленький, компактный.
3: Мне кажется, те, кто, допустим, ну не знают, что Сашка Газарез на самом деле существует, они думают, что это как Евгения Карловна, что мы его выдумали.
2: Да. Выдумать. Так, и один раз... И один раз с Ильей Королевым выявили карманника, который тиснул кошелек, и так вышло, что я только руку увидел. Кричу Илье, тут воришка скинул кошелек, и потом на остановку бежал. А мы, что мы не милиция, не побежали за ним. У человека кошелек остался, а воришки удачу обломали, в общем.
3: Вот это да. У меня, знаешь, самое вот, ну, смешной случай. Обычно, как бы, когда какие-то истории про кражи и воровство, они не смешные. У меня был смешной случай, когда только появились магазины, когда, вот, ну, типа как... раньше же можно было на рынке купить вещь, примеряя это все на картонке. А потом появились вот эти модные, типа, магазины. И я училась в классе...
2: Первые магазины — это секонд-хенды.
3: Ну, я имею в виду... Я училась в классе, где давали красивый пакет. Ну, где вот это... Короче, я училась в классе в 9-м. Помнишь, был на Каширке магазин «Рамстор», и там еще много появилось других магазинчиков с вещами. И мне родители там в 9-м классе подарили там какие-то деньги, и я пошла и купила себе какую-то первую, типа, там, а-ля фирменную вещь. И, конечно, сменку я носила в этом фирменном пакете. А тогда пакетов особо... Ну, я только сейчас понимаю, откуда у меня страсть хранить пакеты.
2: Пакетом,
3: и меня дочь недавно говорит: мам, зачем тебе пакет? Давай выкинем. Я говорю: ты что, красивый пакет, давай оставим. И рассказываю ей случай, когда у меня в школе сменку мою выкинули, а пакет украли. Ну, то есть я так...
2: То есть твоя сменка была ничто по сравнению с пакетом, который...
3: И мне так было обидно. Я прихожу домой, сменку держу в руках, маме рассказываю, говорю: представляешь, мой пакет, у меня украли мой красивый пакет.
2: Да, вот смех смехом, а раньше пакет...
3: Раньше же действительно, понимаешь, он был такой, знаешь, ну, бансом.
2: Я даже в школу, мне кажется... Нет, или в институт, что ли, я ходил с пакетом, с каким-то...
3: Ну, реально, и как бы...
2: Раньше же были... Ты вот сейчас просто говоришь про пакет из магазина, который тебе дают.
3: Так.
2: А раньше вообще продавали пакеты... с какими-то интересными фотографиями. Там, где-то там сигареты Мальборо во всю вот эту, знаешь,
3: то
2: длину.
3: Это как бы, вообще это была реклама, а для людей был красивый пакет, да?
2: Для кого-то реклама, да. А где-то просто фотографии этих на пакете, принт, это фотография, там целая голова,
3: ну, типа,
2: лицо
3: ковбой,
2: актера,
3: да?
2: Там, понимаешь, да. И там были пакеты с какими-то известными актерами.
3: Вот эти времена я не застала.
2: И вот это прям был пакет, прям такой шедевр, шедевр.
3: И вот в этот пакет люди могли купить пиво?
2: Нет.
3: Вот в песне Александра Розенбаума уже поется
2: вот
3: «Пиво на разлив».
2: Бесцветные вот эти вот обычные
3: пакетики. А нельзя было в красивый
2: себе
3: налить?
2: Один в один. Нет, ну в красивый зачем? А это один в один ты даешь продавцу, и продавец себе в пиво наливал в пакет.
3: Я когда своей 13-летней дочери рассказываю, что раньше пакеты стирали, это то, что...
2: И она, и сушили.
3: И она все время говорит: зачем вам с бабушкой пакет с пакетами? Вы что, старые? Я говорю: да, ну нет, ну да.
2: Ну да, да.
3: В общем, вот такие истории. А
2: вспоминайте,
3: у вас что, воровали?
2: Свои истории, да, дорогие друзья, присылайте +7 909 955 1030. Сейчас узнаем, что воровали из автомобиля Дмитрия Малыгина.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас сталкивались с запотевшими изнутри стеклами автомобиля. Эта классическая осенне-зимняя драма существенно усложняет поездку. Физика такого явления максимально проста. Конденсат образуется из-за перепада температур и зашкаливающей влажности внутри автомобиля. Главные виновники запотевания – мокрая одежда пассажиров, напитавшие воду ворсовые коврики, забитый салон и фильтр и задорная компания пассажиров, активно выдыхающая влагу. Отдельный привет любителям веселых вечеринок. Пары алкоголя от подвыпивших друзей заставят стекла запотеть мгновенно, попутно привлекая внимание экипажей госавтоинспекции. К счастью, победить запотевание довольно просто. Главный спаситель – кондиционер. Многим кажется, что его активация в прохладную погоду недопустима. Но это не так. Даже в таких условиях кондиционер отлично сушит воздух. Но даже если в моменте вам удалось избавиться от запотевания, то без замены салонного фильтра оно очень скоро вернется. Это самая полезная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
14: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
15: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
14: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
15: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
14: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
15: Только бипедастер с собой захвати.
11: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
17: Как много историй насыпалось, пока я про пакет рассказывал.
18: Да, потому про что мой украденный пакет. Да, пакет – это такая ценность, кровинушка.
17: Ну, у тебя что-нибудь воровали прям вот такое? Вообще, не обязательно в самолете или в поезде.
18: Очень много. Очень ну, много это всегда было.
17: Вот я просто понимаю, что
18: за
17: границей,
18: видимо, всегда это было очень
17: ну,
18: много.
17: Ну, это документы никогда не воровали?
18: И документы, конечно.
17: Так, это ужас. Это
18: но,
17: стресс.
18: Ну, слава богу, не паспорта.
17: А что за границей? Какие-то другие воришки? То есть
18: ну,
17: ты ничего... Ты...
18: В Испании невероятные воры, просто, чтобы да? ты понимала. Там, да, там чуть вот все прям вот... Чуть отвлекся на несколько мгновений, и все, у тебя уже сумка пустая, кошелька нет. Поэтому там прямо... Я не знаю, как это работает. Но в Испании все кражи у меня были в Испании.
17: Серьезно? Ну, может, да. там просто пьяненький был все время?
18: Да вроде нет. Не особо. Я даже с детьми и за рулем там был, и в супермаркете.
17: Ну просто вот мне кажется, если ты бдительный человек, а любой человек, рожденный в Советском Союзе, он бдительный.
18: Да.
17: Он вот этого всего не допустит.
18: Не, ну просто когда ты приезжаешь...
17: А если ты идешь и щелкаешь лицом...
18: Не, когда ты приезжаешь за границу...
17: Так...
18: то у тебя в голове не укладывается, что, в принципе, здесь что-то кому-то от тебя надо.
17: Но при этом...
18: Тогда же, тем более, это было все очень давно, на самом деле. Вот, и казалось, что, ну, кругом все респектабельные, воспитанные, ну, но люди иностранные,
17: ключевое они тут такие... казалось.
18: Да, просто видишь, этим занимаются не испанцы, конечно же. Этим занимаются приезжие туристы из... Румынии, из балканских стран.
17: Ну, понятно.
18: То есть страны бедные, а пальцы у ребят очень ловкие.
17: То есть это какие-то мигранты.
18: Типа. Это, да.
17: Ну,
18: это...
17: вот, например, сейчас говорят,
18: на заработки едут
17: во Франции, в центре, в Париже творится ужасно. Тебя могут из рук вырвать телефон.
18: Да,
17: могут
18: это уже не воровство, это грабеж.
17: И у нас, понимаешь, забудешь, конечно, в такси телефон, таксист тебе позвонит, найдет тебя, его тебе вернет.
18: И привезет еще.
17: И привезет, да, понимаешь, да. И скажет, вот вы дурачок, как же вы телефончик-то забыли?
18: Ладно, давай истории наших радиослушателей читать. Да, доброе утро, у меня скучная история. Ничего нигде не воровали, так как багаж упаковывал, замочки вешал, деньги, документы при себе в кармане. Но зато магнитолу из автомобиля, конечно, воровали, это классика.
17: А Туся пишет, доброе утро, Марина и Артем. У меня не воровали никогда ничего в транспорте. Ну вот шубу с меня зимой влюблено сняли.
18: Ничего себе.
17: Мы потом ловили вор в магазине
18: воров. Это уже не воры же. Если сняли шубу с тебя, это уже гоп-стоп. Мы подошли из угла. Ты шубки беличьи носила. А может быть, там еще и были кожи крокодила?
17: А это в каком году было, Туся? Или может это... Ну, я даже не знаю, как это, шубу сняли.
18: Так, доброе утро. У меня ни в поезде, ни в самолете ничего не крали. Максимум, что было, год назад забыла в самолете подушку для головы под шею. Но квартиру обворовывали. Причем забрали только золото. В тот год еще у моих троих знакомых вскрыли квартиры, много чего унесли. На даче в грядках терял сама цепочку крестик. При переезде на новую квартиру положила куда-то серьги. 2 года уже ищу.
17: Вот так бывает, вот, когда
18: что-то положишь,
17: нам пишет, и не
18: можешь. Людмила надо... пишет, что Людмилин день сегодня. Всех Людмил, с Днем Ангела, поздравьте, поздравляю.
17: Тебе Антон Роман рассказывает, почему в Испании много варится.
18: Почему, почему?
17: Потому что по испанским законам кража на сумму, если это до 400 евро, то не считается это уголовным преступлением, а всего лишь административное правонарушение. На практике это значит, что если даже воришку поймают, ему грозит лишь небольшой штраф, а полиция даже и не вправе надолго этого человека задерживать. Ну, а там ничего не поменялось?
18: Не знаю.
17: Как будто бы странный какой-то закон.
18: Больше, чем 400 евро было.
17: А что у тебя украли тут закон?
18: Не важно.
17: Часы какие-нибудь модные?
18: Не важно. Больше, чем... Нет, деньги. Деньги, это были деньги.
17: Да, раньше наличные с собой носили, сейчас в основном на карту.
18: Да, сейчас на карту.
17: Сейчас мошенники
18: воруют. Ну, сейчас мы уже никуда не ездим, и поэтому уже...
17: В целом, да.
18: Можно выдохнуть, Испания идет лесом
17: пока. На поезде ехал в Вологду, и мужчина вез наличные деньги. И он это нам рассказал. Он вез с собой наличные деньги на покупку машины.
18: Да.
17: И мы ему такие, ой, может, вы с нами тяпнете? Ну, как обычно, в плацкарте, когда едешь.
18: Ну, ты как старая клоферинщица, конечно, сразу. Ой, мужик, у тебя есть деньги на машину, давай тяпнем.
17: Я говорю, зачем вы едете в Вологду? Он такой, да я чуть подальше, в Череповец. И он говорит, я вот мне машину надо купить, вот нашел хорошую. Я говорю, что вы деньги с собой везете? А он такой, знаешь, простой, все нам рассказывает. Он говорит, конечно. А мне же прям, знаешь, я думаю, зачем я про это теперь знаю? Ну, то есть вдруг у него они ночью пропадут. Я полночи караулил этого мужчину, чтобы у него никто ничего не украл. А он спал сном младенца, понимаешь? В итоге нормально доехал. Я ему говорю, деньги берегите. В общем, я была... ответственно, как пес его охранял там верный.
18: Забавная история. Я думаю, что наша история...
17: Жене его бы не понравилась.
18: Оставшаяся часть истории мы уже прочитаем в следующем часе.
17: А
18: ты
17: гороскоп
18: согласна?
17: Будет?
18: Гороскоп в следующем часе, конечно, будет. А в этом нет.
17: Я забыла, что сейчас только 8,
18: ничего,
17: а не 9.
18: Ничего, Марин.
17: Время с
18: бывает.
17: Вами летит незаметно,
18: согласен,
17: дорогие радиослушатели.
18: Наоборот, Марин. Время летит, идет медленно. Тебе уже казалось, что время 10. И что сейчас тебе надо идти встречать Андрея Державина.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану, а без

0: шансон «Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 5 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. На этой неделе россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ. Это второй этап индексации в этом году. Первый прошел 1 января, когда тарифы выросли на 1,7% из-за увеличения НДС. С 1 октября в Карелии средний индекс повышения составит порядка 10%. Однако в разных муниципалитетах республики рост может отличаться. Допустимое отклонение установлено в размере 2 процентных пунктов. То есть в отдельных городах и районах тарифы могут увеличиться как меньше, так и больше среднего значения. Рост затронет все основные коммунальные услуги – тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, электроэнергию и вывоз мусора. В администрации Костомукши обсудили подготовку к зиме. В минувшую пятницу состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Одним из основных вопросов – подготовка города и социальных объектов к зиме. Отопительный сезон уже начался. Тепло во всех домах и социальных учреждениях округа подается в штатном режиме. На заседании обсудили дальнейшую работу коммунальных служб, готовность объектов жизнеобеспечения и вопрос пожарной безопасности. Мужчину осудили за липовый больничный. Костомукшанин 2 года подряд давал медику взятку через посредника и покупал таким образом электронные листки временной нетрудоспособности. Как выяснили стражи порядка, эффективные больничные подсудимого оформляли сотрудники фельдшерского акушерского пункта одного из районов Карелии. На суде мужчина пояснил, что причиной такого поступка было нежелание выходить на работу по личным обстоятельствам. Вину он признал. При этом сотрудники ФАП также стали фигурантами уголовных дел. По словам работодателя, после вступления приговора в законную силу трудовой договор с работником будет расторгнут. Светофор на перекрестке Ленина, Колевала, Антиканина временно не работает. Причина неисправности связана с узлом, расположенным под светофором. Сейчас разрабатываются технические условия для завода-изготовителя на заказ необходимой запчасти. В паблике администрации пояснили, что быстро устранить неисправность не получится. Ориентировочный срок восстановления работы светофорного узла до середины октября. Водители и пешеходов просят учитывать ситуацию на перекрестке, быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ясно. Ветер северо-восточный, порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха до 14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Обсуждаем сегодня тему, точнее обсуждаем новость. Стали чаще воровать именно в самолетах. Пока люди спят, открывают багажную полку сверху и спокойненько копошатся в вещах, выискивая необходимые ценности, деньги и прочие вещи. Мы хотели бы у вас поговорить с вами.
1: Что у вас, что украли?
0: Да, может быть, было уже что-то такое.
1: Туся
0: похоже.
1: Вносит подробности.
0: Поправки.
1: По поводу того, как у нее влюблено шубу.
0: Так,
1: умыкнули.
0: Ну-ка давай, расскажи.
1: Это был 2008 год. Сам парадокс был в том, что у меня была зарплата в сумке за 2 месяца для меня и для моей подруги. Я боялась, что отберут сумку, но воришкам нужна была шуба. Жалко, конечно, новая была шуба, купленная в рассрочку.
4: Жена попросила шубу, поэтому да, снимай шубу.
1: Ужас, конечно.
4: Снимай
1: вот это
4: шубу.
1: Прям... Так,
0: вообще,
1: как
0: да.
1: В фильме «Слово пацана», когда даже шапки
0: деле,
1: воровали.
0: На самом деле, да, конечно, история не смешная совсем. Так, Любовь нам пишет, я слышала разговор о пакетах. Да, действительно, в 70-х годах красивые были пакеты, можно было купить даже на вещевом рынке, продавали пакеты. Стоил пакет 1 рубль, торговали ими, как правило, цыганки. Часто покупала, была очень рада. Теперь о краже. Давным-давно мне было 20, и я решила поехать из Волгограда на автобусе домой в Астраханскую область. Поездка длилась всего-то 3-3,5 часа. У меня был с собой пакет, и в нем ничего особенного. Самая ценная косметика в косметичке, которую в то время можно было купить только на рынке. Кофточка новенькая, которую я купила за 16 рублей. Еще даже не успела в ней походить. Пакет повесила на крючок над сиденьем на очередной остановке. Вышла на остановке, автобус уехал без меня. Когда догнала автобус, вещей моих уже там не было. Вот такая печалька случилась со мной в те далекие города. Всем прекрасного осеннего дня и отличного настроения. Любовь, город Москва.
1: Людмила нам пишет, на даче была яблоня штрифель. Была она усыпана яблоками с кулак. Приехали зятем за этими яблоками, а их уже до нас оборвали. Оставили только нам 7 корявых червивых.
0: А что
1: было
0: у вас
1: обидно.
0: Воровали в самолетах, да? Хочется сказать. Яблоню, украли яблоки. А что у вас воровали в самолете?
1: Антон пишет, пакет с Мальборо у меня тоже был.
0: Пакет с Мальборо, да. Так,
1: Нелли, и почитай историю от Нелли, пожалуйста. Прям вот вслух нам всем, там прям с дракой, с потасовкой.
0: История от Нелли?
1: Нелли Семенова.
0: Ага, учились в техникуме, ездили с вокзала на деревню в автобусе, стоим с подругой в сторонке, подходит к нам цыганка, загипнотизировала, вытянула у меня последние 3 рубля, а самое обидное, сняла часы, подаренные отцом. Короче, руками разводила, в ладоши дунула, и я каким-то образом очухалась, стала орать милиция, а она как даст мне под дых.
1: Но жесть.
0: Все вернуло. Почему-то все вернуло.
1: Ну, потому что полиция испугалась, видимо.
0: Да.
1: Поэтому все
0: Нелли
1: вернуло.
0: Из Димитровграда вот такая прям... вот история. Продолжайте выписать, что у вас воровали, плюс 7-909-955-103-0. Как вы понимаете, мы не останавливаемся на самолетах, поездах.
1: Яблоки.
0: Можно
1: и
0: про яблоки тоже пишите. Да.
5: На радио Шансон реклама. Радио Шансон представляет.
6: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, что у вас злоумышленники похищали в самолетах, поездах, в автобусах?
3: На дачах.
2: В квартирах. И да.
3: Вас,
2: где только что не происходило. Ну, расскажите. +7 909 955 1030.
3: Так, пишет нам интересную историю наш слушатель Андрей. Это было в далекие 90-е. Ехали от бабушки с мамой. Бабушка работала на мясокомбинате. Мы везли с собой две сумки. Колбасы, мясо курей, масло, творог. А я был и после школы с портфелем. Приезжаем домой и понимаем, что сумки мы забыли на остановке. И портфель тоже забыли. Это была конечная, где мы садились. В итоге сумок нет, а портфель школьный остался. Слушайте, ну вот кому-то повезло.
2: Слушайте, как вот можно зайти, да, когда у тебя все руки заняты, а выйти все с пустыми руками. Родители без сумок, и бабушка с мамой там.
3: И Андрей без портфеля. Ну, то есть такие налегке.
2: Машут руками такие, спокойно, свободно.
3: А зато кто-то там вообще поел полноценно.
2: Да, кто-то, да.

0: тот момент, когда мы спали. А они знали, что я ехал в отпуск. И Саня на дембель тоже ехал. Вот такая грустная история.
1: Да,
0: да, для воров нет ничего святого. Это правда, конечно. То есть им все равно.
1: Ну, говорят же, что есть какой-то кодекс чести. Все это получается никакого нет? Даже не знаю. Марин,
0: я не слышал про это. Что за кодекс чести?
1: Ну что, ну-ка, они ну-ка. Как Робин Гуды.
0: Ты сейчас про воровскую жизнь нам давай расскажи. Ты мотала срок наверняка.
1: Нет, ну я имею в виду, если взять какие-то фильмы, ну то есть сериалы.
0: Какие фильмы, сериалы? Давай уже это... Очнемся, выйдем.
1: Да, то есть такого.
0: Выйдем ну, из меня, сумерек, меня... выйди из сумерек уже. Здесь
1: у меня
0: другая
1: романтизированное
0: жизнь.
1: Представление.
0: Конечно.
1: О грабителях.
0: Так, Руслан пишет, да, после Робин Гуда, Марин, еще были какие-то истории, согласен.
1: Еще какие-то фильмы, надо было посмотреть.
0: Здравствуйте, в 90-е у жены в Норильске на улице сняли с нее кожаное зимнее пальто, написали мы заявление в милицию. Их нашли, это была, оказалась целая банда, пригласили нас к ним в квартиру, а там всего и золото, и духи французские, и шубы норковые. Нам сказали, свои забирайте и уходите. Жена забрала свое пальто, и мы
1: вот
0: ушли.
1: Вот это да, круто, вот что эту банду рассекретили и нашли.
0: Да, это история с, скажем так, счастливым
1: концом. Ну да,
0: концом.
1: Более-менее хэппи-энд.
0: Вспоминаете вы, дорогие друзья, что забавного, интересного, любопытного происходило с вами в этом направлении, и пишите нам в Макс плюс 7 909 955 103 0.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города. Только изредка всплакнут две души.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Продолжаем вспоминать истории, которые случились с вами. Связанные они, конечно, с кражами. Ну, не очень приятные воспоминания. Но, тем не менее, это же часть нашей жизни, часть нашей
4: это
3: биографии.
4: Это история,
3: часть,
4: да?
3: Истории, да. Поэтому можно, конечно, закрывать на это глаза, а можно уже спустя какое-то количество времени просто улыбнуться. И, как любит говорить Марина, спасибо, что деньгами.
4: Да? Ну да, все там нормальные люди так любят говорить.
3: Доброе утро, радио «Шансон». В середине 90-х в трамвае в Кишиневе у меня украли паспорт и все деньги. Порезали сумку, и я даже ничего не ощутила. Но, кстати, Кишинев, Молдавия, там тоже ребята работают нормально в этом плане.
4: Ты думаешь,
3: как,
4: до сих пор
3: как
4: так?
3: И румыны. Конечно, там же цыгане живут преимущественно. Ну, не преимущественно,
4: прям послушать все
3: большой процент.
4: Вот сколько раз
3: большой,
4: в гости приходил Александр Марцинкевич, никогда ничего не пропадало. Понимаешь?
3: Ты видела Марцинкевича? На нем килограмма 4 золота всегда висит.
4: Ну, это же его. Я не то, что он снял с кого-то. Я просто нет, я против того, чтобы привязывать это к нациям. Воровство или еще что-то.
3: Никуда от этого не денешься.
4: Давай денемся от этого. Мы живем в 2026 году.
3: Румыны, молдаване, они очень хорошо этим владеют искусством. И те же самые балканские страны.
4: Я
3: ряд
4: вот против
3: балканских
4: вот этого
3: стран.
4: Какого-то...
3: Я сейчас не навешиваю ярлыки на какие-то нации. Да? Хорошо, цыгане. Итак, работали они бригадой. Один отвлекал, другой резал. Паспорт мне вернул потом оперативный работник милиции. Узнал меня. Оказывается, мы учились с ним в одном университете ранее.
4: А у Маруси, кстати, день рождения. Маруси, сегодня, поздравляем. Вас. Пусть таких историй в вашей жизни не случается больше. Счастья, здоровья, и пусть все мечты сбываются. В 90-е, пишет Елена, мне пришлось поработать челноком. Время было такое. Уставшие от переездов, мы возвращались в электричке из Варшавы. Не знаю как, но я уснула, а сумка с паспортом была в руках. Видимо, выпала. Проснулась от пристального взгляда. От чего пристального взгляда? Напротив сидел поляк, держал наши паспорта в руках. Я ему до сих пор желаю здоровья, потому что последствия потери паспортов были бы печальные. Наличные деньги были целы. Честные, добрые люди есть везде. Про поляков у тебя нет никакого?
3: Про поляков?
4: Поляков? Да. Нет никакого?
3: Но с Польшей неприятные воспоминания были, да.
4: А у тебя там что было?
3: Я не могу тебе это рассказывать.
4: Да,
3: потом
4: все. Все время с этим Деминым что-то происходит, то, что нельзя рассказывать в эфире.
3: Так, здравствуйте. У меня две истории. Одна про меня, другая про папу. Я в 7 лет, а сейчас мне 43, украла деньги у своей бабушки. Накупила сладости и наклеек. Родители узнали, ругали, лишили любимых яблок. Сейчас смешно, но почему-то запомнила на всю жизнь. А папа в 90-е решил купить иномарку, отдал знакомому $3000. Итог. Ни денег.
4: Незнакомого.
3: Ни машины. Вот такая вот история от Надежды. Грустная история.
4: Слушайте, ну
3: правда,
4: ваши прабабушкины деньги повеселее,
3: папу,
4: она более милая.
3: Папу жалко, я согласен. Папу жалко.
4: Слушайте, да, суровые 90-е. А вот Алена пишет, меняли доллары на рынке в 95-м году. Их было двое, я с мужем. Когда проверяли у нас банкноты, я увидела, что ее подменили. Я вцепилась в руку аферисту, упала. Он меня волок
3: по дороге. Да.
4: Я стерла себе колени, локти, но деньги свои отбила. Муж стоял с моей сумкой и еще ругался, что я кричала. Алена из Ростова-на-Дону.
3: А мужья вообще такие, да?
4: Есть еще женщины в русских селениях, ты понимаешь?
3: Алена, а что ты кричала? А куда он тебя поволок? Ну ясно. Ну хорошо, ладно. Только не кричи в следующий раз. Так, приехали к нам друзья из Санкт-Петербурга. История от Ольги. Мы пошли гулять в центр. Переходим перекресток. Нашли мужскую сумку. В ней деньги и документы. Начали разыскивать по социальным сетям человека. Кому принадлежит эта сумка? Нашли карточку с фитнес-клуба. Позвонили туда, попросили связаться, сказать, чтобы он связался с нами. Мы ему вернем все. Нам перезвонил человек. Мы с ним встретились. Выяснилось, что он должен на машине возвращаться из Санкт-Петербурга в свой город. Кажется, это было Уфа. Он поблагодарил нас, и все, мы расстались. В тот же день вечером муж потерял рюкзак, в котором тоже были все и документы, и деньги. На следующий день пошли восстанавливать его паспорт. Нам надо было платить пошлину. Мы оплатили пошлину, вернулись на следующий день, чтобы подать заявление. Подаем заявление, раздается звонок, что нашлись наши документы. И по счастливой случайности документы мужа нашел супруг женщины, которая работает в полиции. Вот его тоже нашли. вычислили, нашли номер телефона, позвонили нам, вернули документы.
4: Слушайте, ну тут какие... добро возвращается, да, причем да, даже да, долго да, ждать да. не пришлось. Прям да, просто...
3: Да. Забавно было бы, если бы рюкзак подрезал человечек из Уфы. И потом звонит, типа, а вот я тут у вас нашел случайно. Приезжайте за рюкзаком теперь в Уфу. Так, ну что, ты еще можешь успеть что-то рассказать?
4: Я вообще в шоке от этих историй, которых так много.
3: Быстренько, что ли?
4: А мы, может быть, завтра их будем перечитывать уже и дочитывать.
3: Почему? У нас еще есть время.
4: У меня воровали зеркала заднего вида и магнитофон, пишет Роман. Сосед из соседнего подъезда это сделал. Вот так вот. Ну, вы его вычислили? Вы с ним разобрались? Надеюсь.
3: Так,
4: просто истории очень длинные, я даже не понимаю, как можно...
3: Да, сейчас не успеем, но после песни почитаем. После песни у нас есть время.
4: Про шапку где-то была история.
3: Про шапку мы обязательно...
4: Песцовую шапку в 90-е украли.
3: И про песцовую шапку мы обязательно прочитаем.
4: А ты мне про Польшу пока за эфиром расскажешь, что там у тебя за история.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Галина спрашивает, а можно истории, когда чуть не обокрали? Конечно, можно. Чуть не обокрали в Париже, около Лувра. Мы с подругами сидим на лавочке. Моя сумка лежит около меня. Я даже не заметила, как из кустов сзади вор схватил мою сумку и побежал. Вот вам Европа, дорогие друзья, вот правда. Рядом проходил мужчина, он что-то закричал, и вор бросил мою сумку. Я была в шоке, в сумке ведь все было, и деньги, и загранпаспорт. Мужчина вернул мне сумку, при этом попросил быть, пожалуйста, аккуратнее, и извинился за всю Францию.
3: Вот это так. Да, вот это парижанин.
2: О, слушай, во Франции сейчас творится, там тоже мигранты,
3: конечно. Да, я тоже слышала эти истории про Францию. Елена нам пишет, доброе утро, Марина и Артем, у нас 90-е, да, на зиму вообще не закрывали, так как все равно туда лазили. А папа писал записку: дверь открыта, только не ломайте, внутри ничего нет. И вот приезжает папа однажды, а там записка: спасибо, купите сигареты, остальное все есть, задачи присмотрю. А мы этого человека не видели ни разу, но пару лет он нам зимой охранял дачу. И мы однажды приезжаем, а там банки с вареньем, какие-то засолки, типа вот, у вас нет, а мы с вами делимся. Слушайте, удивительно. Это помните фильм «Сестры» Сергей Бодров-младший, который живет выступил режиссером, да, да, да. Там же тоже все дачи легко открывались. Да. Получается, в те времена действительно так и было. Это сейчас у всех вот эти заборища, решетки.
2: Да, на окнах. Так, доброе утро. У меня тоже было веселое ограбление. Я шла вечером со дня рождения. Ко мне подходит мужчина и спрашивает, а сколько время? А сам хотел в этот момент сумку мою вырвать, но не удалось. Только меня уронил в лужу. У меня, естественно, шок. Я закричала во весь голос. Он, видимо, убежал, написала Лена. И приписка: дело было в Москве.
3: Ого. О. Так, Раиса пишет, а у нас был такой случай. Сидим вечером, чай пьем с мужем. Через дом приходит соседка. Я выхожу, она говорит, а у вас муж случайно документы... А, у вас муж документы потерял. Я говорю, я не в курсе, Ольга, извините. Наверное, он вам не сказал. Я говорю, спасибо. Захожу, говорю мужу, у тебя что, документы потерялись? Он говорит, не может быть. Потом смотрит вещи, оказывается, да, действительно потерял. Нашелся добрый человек, нашел документы, передал в полицию, спасибо им большое. Он представился, в общем, отдал документы. Класс, история.
2: Всем привет, Александр пишет. А у меня история, у меня ничего не воровали ни разу и даже не могу ничего вспомнить. А вот у сестренка, будучи молодой девушкой, попала один раз. Был это в начале нулевых. Подошла, опять же таки, Марин, кто? Правильно, цыганка. И что-то начала спрашивать. Это все, что смогла вспомнить сестра потом. Очнулась она уже, сидя на лавочке и плача, не понимая почему. Пришла домой, и только там поняли, что она отдала все золотые украшения, которые на ней были, цыганке.
3: Слушайте,
2: город,
3: ну вот
2: Томск.
3: Цыганки эти, конечно. Дмитрий нам пишет, я не знаю, шутит или серьезно, пишет: привет, ребята, вы супер, а я вор. Наша бригада не работает в трамвае или в транспорте. Че там ловить? У бабули пенсия, у студента ничего, ну так, на пирожок. Или мамы какие-нибудь. Это... Тут написано, наверное, не по-пацански, исправлено, не знаю, в общем. Торговый центр, вычисляем, работаем кошелек, там пару тонн американских рублей или пятеро тысяч рубликов. Нормально? Еще не попались. Слушайте, серьезно? А ты говоришь, нет кодекса никакого. Есть, видишь, бабушку не трогают, студентов не трогают и мамок не трогают. А ты говоришь, нет никакого кодекса. Есть? Я в вас верила, я знала, что Робин Гуда есть. Ну реально, кто по торговым центрам ходит? У них денег куры не клюют, понимаешь?
2: Я бы не сказал так, Марин. Да. Оскорбляешь своего коллегу, который ходил по торговому центру.
3: Ты ходил по торговому центру?
2: Ну,
3: давно?
2: Ну, у меня вот в торговом центре, да, подрезали в Испании.
3: Я просто... Ну, а вот я тебе говорю, денег куры не клюют. Сколько там у тебя тысяч евро было? А ты думаешь, это нам из Испании сообщение пришло? Дмитрий из Испании, или как там говорят?
2: Из Испании, да. Так, со мной была такая история. Стою я как-то в билетной кассе на платформе, когда еще были бумажные билеты, вспоминает Мария. Стою себе спокойно, сумка на плече. Чувствую, что-то немножечко ее как-то назад тянет. Поворачиваю голову, а в сумке рука парня. Товарищ этот руку выдернул из сумки и бегом по платформе. А там мой муж меня ждал. И этот кадр бежит прямо ему навстречу. И я ему кричу: «Миша, он мне в сумку залез!» Ну и наткнулся этот товарищ на кулак моего мужа. Нос он ему точно сломал. Кстати, вовремя обернулась, украсть у него ничего не получилось. Вот такая
3: ты
2: вот
3: понимаешь,
2: история,
3: что творится?
2: Да, от Марии.
3: А тут вот история от Нины Николаевны. Добрый день. Моя подруга в 90-е купила себе шикарную голубого цвета шапку, я так понимаю, в кредит. Работала она допоздна, шла вечером домой, а сзади мужик снял с нее шапку и побежал. Но она не растерялась, и за ним бегали они часа два. Мужик в итоге не выдержал, выдохся, бросил ей шапку, обматерил ее. А я спросила, как ты не побоялась ночью бежать за ним? А она говорит, так я за нее еще даже и деньги не выплатила. Представляешь, вот это женщины. Вот это классная история.
2: К сожалению, время истории нужно... Время подходит к концу, а истории очень много.
3: Давай завтра дочитаем, ну правда. Мы так вот никогда не делали, но как будто бы надо. Потому что
2: прям
3: правда.
2: Вот жалко. Очень хорошие истории, очень большие и...
3: Такие, про страну, про народ.
2: Да. Ладно, дорогие друзья, огромное вам спасибо. Впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп, а в следующем часе мы будем встречать Андрея Державина.
3: Участника «Эх, разгуляя».
0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: нажми на тормоза.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
2: Вторник на календаре, 29 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь спокойно относиться к переменам, которые происходят у вас в жизни. Эта неделя насыщена событиями и встречами. А ваша песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
3: Тельцы, вашему другу или партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь, так что постарайтесь сегодня быть полезным. А еще ваша предприимчивость принесет вам удачу. Настроение ловите в песне «День без тебя» Стаса Ярушина.
2: Близнецы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Так что прекратите пилить себя и слушайте песню «Ливень» Александра Маршала.
3: Раки, желательно не провоцировать открытого противостояния и конфликтных ситуаций. Постарайтесь серьезно отнестись к новым своим идеям. А настроение этого дня ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Львы, даже если кто-то из вас будет критиковать, постарайтесь спокойно объяснить свою позицию. Не стоит давать обещания, потому что не факт, что вы сдержите это обещание. Ваша песня «В таверне Ивана Кучина».
3: Девы, действуйте сегодня самостоятельно. Не нужно искать чужого совета. Только в исключительных случаях нужно обращаться к близким. Ваша интуиция – лучший друг. А ваша песня – «Белая полоса» вашего любимого ведущего Артема Демина.
2: Спасибо. Весы, на работе оценят ваш ум, опыт и трудолюбие. Прислушивайтесь к своей интуиции, благодаря которой вы сможете найти выход из любого положения. А совет в песне одной не просто Катерины Голицыной.
3: Скорпионы, в личной жизни наступает пора открытого выражения своих мыслей и желаний. Семья будет радовать вас. Больше внимания уделяйте близким. А ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Стрельцы, ваши проекты будут востребованы. Вокруг вас будет немало интересных людей. Риск на этой неделе вам просто противопоказан, так что не рискуйте. Ваша песня «Прости» Сергея Трофимова.
3: Козероги, не стремитесь сегодня постоянно находиться в первых рядах. Сейчас лучше будет ненадолго отступить в тень и подождать. А на работе, вероятно, перемены к лучшему. Ваша песня в этот день «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Водолей, скажите «да» любимому человеку, и тогда ваша жизнь заиграет новыми красками, все станет проще и радостнее. На работе вас ждет повышение по службе и даже увеличение зарплаты. Настроение в песне «Сумасшедшая любовь» Михаила Задорина.
3: Рыбы, старайтесь добиться гармонии с собой и полного спокойствия в душе. Желательно повременить серьезными решениями в личной жизни, так что ничего пока не предпринимайте. Лучше послушайте песню «Ничего не жаль» Дениса Майданова.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше, сообщила Ассоциация туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 городами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в 6 раз с начала года. Портные стали лидерами по средним предлагаемым зарплатам в легкой промышленности, рассказали РИА Новости в сервисах объявлений. Зарплатные предложения для швей превысили 70 тысяч рублей в месяц. Для раскройщиков приближаются к этому показателю. Россияне стали втрое чаще искать специалистов по пошиву спецодежды, рубашек и брюк. Интерес к персонализированным вещам продолжает расти. Люди все чаще выбирают ателье. Более половины россиян совершают импульсивные покупки в интернете. Чаще всего на решение влияет стоимость товара, а также рейтинг и количество отзывов, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Особый интерес к онлайн-покупкам проявляют жители мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» у нас в гостях любимец публики Андрей Державин, Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:07 в Москве. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Артем Демин, Марина Дымова, и мы встречаем невероятного гостя.
2: Спонсор. Не забывай об этом, пожалуйста. Хорошо. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. И нас уже снимает наш гость. Специально, да?
2: Невероятный человек, большой артист. Без этого человека уже давно не обходится. Ни один большой концерт радио «Шансон» у нас в студии. Долгожданный гость, большой наш друг и очень интересный собеседник Андрей Державин.
3: Здравствуйте, друзья. Я специально заснял это для тех, кто нас сейчас не слышит, но они обязательно посмотрят нас в эфире, потому что уже сегодня это покажет первый, второй, третий, четвертый, пятый и все остальные каналы.
1: Да, все каналы.
2: Андрей, спасибо большое, что в плотном графике нашли время и посетили наш «Звездный завтрак».
3: Спасибо за столь высокую оценку моего графика.
2: А я знаю, потому что когда я писала вас и приглашала на эфир, понимала, что вы либо в соцсети редко заходите, в мессенджеры.
3: Каждый день.
2: Потому что я писала во всех, и которые работают, которые не работают.
3: Я редко выхожу оттуда. Каждый день приходится.
2: Поэтому большим чудом было, когда Андрей сказал: да, я буду.
1: Я приду.
2: Я еду, я приду. Скоро буду.
3: С радостью.
1: Ну что, Андрей, как долго мы не виделись? Сколько уже? Полгода точно, наверное, да?
2: Мне кажется, больше.
1: Даже больше. Что интересного произошло?
3: Ты хочешь узнать, что интересного произошло?
1: Да, я хочу какие-то новости.
2: Как прошло лето?
3: Очень много интересного, друзья мои, рассказать нечего. Потому что лето прошло, у меня два ремонта одновременно было дома и в студии. Это...
1: Где ты жил в этот момент?
3: Вот. Я, понимаешь, я хотел, первая мысль была пойти к вам. У вас так уютно. Всегда есть чай, печенье.
2: Теперь комнаты
3: там
2: освободились,
3: да,
2: некоторые.
3: Но потом как-то я человек скромный, я все-таки решил. Ну, где я жил?
1: Ну, ты скитался по знакомству.
3: Я скитался по свободным комнатам, в которых не было.
2: Или это был концертный тур, и можно было жить в отеле?
3: Никакого тура не было. Я между двумя объектами, вот, и там где-то... Потому что, ну, это кошмар. Люди, которые делали... А все же делали ремонт.
1: Хоть раз в жизни все делали, конечно.
3: Одним словом, все уже приблизилось к завершению. И вот я у вас.
1: Каким образом ты находишь себе людей, которые будут делать ремонт?
3: Посоветовали сарафанное радио.
1: Что у тебя теперь будет в студии после этого невероятного ремонта? Что ты хотел там, во-первых, что тебя не устраивало в студии?
2: Новая аппаратура?
1: Песни у тебя были качественные, звук был хороший.
3: Все банально, меня просто залили, и два года была там треснувшая стена, и надо было это когда-то делать, у меня все время не доходили руки. К тому, что там был жуткий бардак, мы любим называть это творческий беспорядок. Действительно, это творческий беспорядок. Но мне захотелось все-таки сделать более-менее, и мы это сделали.
2: Все эти ремонтные дела приостановили как-то творческий процесс?
3: Приостановили, конечно, потому что пришлось выключить аппаратуру. Ну, надо и аппаратуре дать отдохнуть. Mm-hmm. Все-таки 42 года она уже работала. И надо, ну, ты хорошо сказал сейчас, да?
1: Сейчас красиво сказал, все потом поняли, какая у тебя аппаратура, что-то ламповое, древнее.
3: Да нет, не только. Это образное было выражение, понимаешь? Вот. Она сейчас передохнула, аппаратура, и все, и снова в бой. Что-то новое.
2: Вот если машина долго стоит в гараже, ей не пользуется, она потом не работает.
3: Да, машине ездить так надо, совершенно верно.
1: А твой Нойман, он как будет теперь работать, расскажи?
3: Мой Нойман. Ты сначала объясни, что такое Нойман.
2: Да, вот давайте как-то разговаривать.
3: Многие могли бы писать в комментах, что мы позволяем себе всякие скабрезности с утра. Как работает твой Нойман? Нойман это микрофон. Микрофон, да, ламповый. Но у меня нет Ноймана, у меня был Нойман, но у меня Саша Лев, такой продюсер, есть замечательный.
1: Конечно, все мы знаем.
3: Да, он посоветовал в свое время, он говорит: смотри, вот два микрофона, говорит, у меня есть ламповые два микрофона, это наши ребята делают, потрясающие инженеры, говорит. Я, говорит, один взял Гриша Лепса на студию, второй, говорит, возьми себе, не пожалеешь. Вот с тех пор у меня этот микрофон. Потрясающие ребята, ничем не уступают. Я видел Нойманы, я видел Сенхайзеры, там все что угодно, не будем рекламировать. Mm-hmm. Это потрясающий микрофон, вот и все. Я в него спел все, что вы слышали за последние полвека.
2: Слушайте, ну это легендарно. Вы экскурсии планируете водить к себе на студию?
3: Вот еще.
1: А кто-нибудь пишется из артистов у тебя на студии? Или
3: нет,
1: это только
3: нет,
1: для тебя?
3: Нет, никто не пишет. Ну, когда друзья хотят что-то там такое, мы делаем, конечно. Ну, зайти...
1: Как стать твоим другом и кто уже стал?
3: У меня была студия, которую когда-то в 90-е я построил прям как студия. И я это не сделал там ни одного проекта, стороннего, да, за исключением, помните, у меня такая девочка снималась в клипе «Чужая свадьба», такая красавица, и мы записали ей песню одну такую, «Я не люблю тебя, ты мне не нужен, больше своей
1: она стала звездой.
3: Меня не зови». Песня эта собирает у меня миллионы до сих пор, когда я выкладываю кусочки этого клипа, ну, и Лена ее зовут, эту девочку, она, к сожалению, не захотела быть актрисой или к радости, я не знаю, артисткой, вернее. Ну, же обыкновенный нормальный человек. Зачем ей это нужно было? Но песня очень удачная. Вот это был единственный проект, который я сделал. А потом я просто забрал оттуда все и увез в свою домашнюю.
1: О других творческих планах наш гость Андрей Державин расскажет уже в самое ближайшее время. Дорогие друзья, если у вас есть к Андрею вопросы, не стесняйтесь, задавайте +7 909 955 103 и 0.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: В звездном завтраке у нас, дорогие друзья, Андрей Державин. А как вы знаете, уже не один концерт «Эх, разгуляя». Без песен Андрея Державина представить себе невозможно. И, конечно
2: да,
1: же,
2: не только концерт «Разгуляй».
1: 14 ноября, но да вообще, да.
2: Я имею в виду свадьба, день рождения, поход в караоке.
1: Согласен.
2: Андрей Державин,
1: ты же всегда себе на день рождения Андрея приглашаешь, конечно. Поэтому и хотим поговорить о концерте 14 ноября. Ты ведь принимаешь участие.
3: Да.
1: Что ты уже знаешь, что будешь петь?
3: Традиционно принимаю участие. Что буду петь, конечно, интрига. Но что-то хорошее.
1: Что-то хорошее, да. Знаменитое или что-то новенькое?
3: Нет, новенького точно не будет. Будет что-то известное, потому что, ну зачем? Зачем на таком концерте ставить эксперименты?
1: Хорошо. А
3: на,
1: когда на тогда нужно исполнять новые песни? Где и как показывать людям материал,
3: вот,
1: доносить его,
3: вот,
1: заинтересовывать,
3: а
1: чтобы скачивали?
3: Правильно. Вот для этого я буду к вам приходить в эфир специально, когда у меня новый альбом, например, или новая песня. И буду говорить: ребята, у меня новая песня.
1: Когда это произойдет, ты говоришь?
3: Подожди, вы должны сначала переехать на новое место.
1: Не, мы
3: новую
1: переедем.
3: Песню на новом месте.
1: Мы это переедем.
3: Вы же
1: новая
3: переезжаете
1: песня,
3: в новую студию.
2: Она посвящена Новосилью, новая песня?
3: Могу.
1: Ладно, хорошо, рассказывай нам тогда...
2: Какие туры предстоят, в какие города поедете?
1: Ой, что планируешь в ближайшие?
3: Счет концертов столько намечено на весну, на осень-весну, что даже я волнуюсь, потому что, честно говоря, прям график будет ого-го, и нас ждет вот сейчас уже через несколько дней мы уезжаем на Дальний Восток. Мы не были на Дальнем Востоке с 90-х годов, то есть 30 с лишним лет. И, конечно, это волнительно и для меня, и для тех, кто нас ждет.
1: От кого поступило предложение? Сам Дальний Восток проявил интерес?
2: От билетов-то уже мало осталось.
3: У нас наконец-то появились наши партнеры, промоутеры очень хорошие, которые делают все регионы. И мы работаем с ними, вот не только Дальний Восток. Сейчас мы съездим на Дальний Восток, потом, там я не буду, все есть на сайте, все эти города есть. Кстати, если вы не видите, дорогие радиослушатели, на сайте своих городов, вы не отчаивайтесь, они обязательно появятся, просто мы открываем эти города, когда выходят в продажу билетный оператор. Ну, какой смысл писать за год или за два года, что мы планируем приехать в такой-то или
1: в такой-то... Кстати, некоторые так делают.
3: Да?
1: Да,
2: вдруг
1: нет?
2: Кто-то тоже будет покупать билет и полетит специально.
3: Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах.
1: Да,
2: кстати,
3: поэтому
2: по
3: мы стараемся все-таки выступать так.
1: Ну, вон, Kanye West даже не знал, где будет выступать, а уже все билеты проданы.
3: Вот.
1: Ну, вот.
3: Так и надо.
1: Более того, никогда не узнает.
2: Причем здесь Kanye West? Я зашла на сайт Андрея Державина 7 октября.

0: Потом Благовещенск 13 октября. Да. А еще будет концерт «Магнус Локус» в Москве.
1: Но это потом мы возвращаемся. Вот такой, такой у нас будет тур, поэтому, конечно же, друзья, успейте занять лучшие места, повторяйте слова песен, запасайтесь хорошим настроением и встречаемся на концертах. Мы очень по вам соскучились.
2: Люди танцуют у тебя на концертах?
1: Еще как.
2: Еще как.
1: Только уже в конце потом.
0: А вначале сначала нет. Не разрешаете вам танцевать?
1: Типа? Нет, мы разрешаем когда угодно. Просто мы, у нас же есть очень много лирики в программе.
2: И вот эта лирика в первом отделении?
1: Ну, не только в первой. У нас так программа выстроена, что сначала ты смотришь и слушаешь, вот,
2: а потом слушаешь рекламу.
1: А потом в конце,
2: а потом слушаешь рекламу, да, прямо сейчас.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, Андрей Державин у нас сегодня в «Звездном завтраке». Человек, который, безусловно, вызывает интерес у наших радиослушателей. Невозможно не заинтересоваться персоной Андрея. Невозможно не задать Андрею свой вопрос относительно его творчества, ну или там биографии, личной жизни. Все, что хотите, спрашивайте. Андрей с удовольствием на все отвечает. Что
2: тут есть пишет? Восторженные сообщения. Маришка из Магнитогорска на связи. Андрей, здравствуйте. Ваши первые цветы до сих пор в моем сердце и никогда не завянут. Ваша Маришка из Магнитогорска.
3: Это прекрасно.
2: Евгений передает вам привет. Державину привет, пишет он. А также приходит вопрос. Наталья спрашивает у вас, как вы относитесь к использованию в творчестве искусственного интеллекта? Был ли у вас такой опыт? Или, может быть, планируете что-нибудь сделать, прибегая к помощи этих всех современных технологий? Наталья из Санкт-Петербурга.
3: Глубокие мысли интересуют Наталью с утра. Ну что ж, отвечу. Искусственный интеллект, ну, прогресс движется вперед, его не остановить. И любые проявления прогресса, достижения прогресса, они в помощь человеку. Поэтому, конечно, если это в помощь, то это можно использовать. Но так же, как, например, мой папа там научил меня использовать логарифмическую линейку в свое время, ведь ей можно делать любые вычисления.
1: Я вообще не понимаю, как с ней. Я когда-то умел.
3: А ты видел
1: тоже?
3: Когда-то?
1: Конечно, там с таким ползунком.
3: Да. Ну так вот, смотри, давай такую, проведем такую, значит, параллель, отвечая на вопрос нашей
1: Натальи.
3: Натальи, да. Если уметь пользоваться логарифмической линейкой, то не нужен калькулятор. Как минимум калькулятор. А также, вот, если уметь пользоваться калькулятором, то не нужен там, и так далее. Поэтому надо все-таки тренировать мозг. Вот это первое, это самое важное. А если уж говорить про творчество, то вы понимаете, какая вещь? Ведь мозг — это самый совершенный компьютер, и в нем происходят такие... я не могу даже найти этих слов, этих эпитетов. Для меня самое большое удовольствие — это когда получается мелодия, понимаешь? Когда она вот складывается из этих семи нот. Ведь количество комбинаций практически бесконечное, да? А искусственный интеллект, он все-таки лепит какую-то штуку, которая очень хорошая, но ты к этому не имеешь никакого отношения.
1: Я не могу, ты говоришь, она хорошая, а я не могу ее слушать.
3: Ну, я условно говорю.
1: Я опять песен подряд послушаю.
2: Вы хорошо, говорите, творчество, это же не только мозг, это еще и душа, которую у искусственного интеллекта нет.
3: Согласен, естественно. Я говорил про мозг сейчас, просто про физический процесс, да? Само собой душа, конечно, потому что бегут мурашки по коже от хорошей песни, там я до сих пор слышу, там не буду называть там какие-то песни, там друзей, коллег и так далее своих, это потрясающе. Так вот, все-таки мне кажется, что надо делать, стараться все самому и доверять технологиям только то, что, ну, можно доверить, например, очень быстро обработать там какую-то информацию, там, которую, ну, самому долго сидеть, считать, или там, предположим, килограмм семечек почистить быстро, да?
1: Вот сидеть... Да, искусственный интеллект тебе быстро почистит килограмм семечек. Это правда.
3: Кстати.
1: Это правда. В общем, ты пока не прибегал, не прибегаешь и не планируешь прибегать к помощи искусственного интеллекта.
3: Не хочешь.
1: Ни при написании текста.
2: Меня,
3: послушайте, я просто вам скажу, меня это не будоражит совсем. Ну, совершенно не будоражит меня это. Я понимаю прекрасно технологию, я понимаю, что он может. Мы видим с вами все, эти фейки, шмейки там и так далее. Мы слышим эти песни, которые там... Мы подумаем, ах, как хорошо, ах, что хорошего-то, ребята?
2: Просто
3: ничего.
2: Это нечестно, что эти песни занимают какие-то строчки в хит-парадах, что...
3: В мире справедливости нет вообще.
2: Но должна же быть.
3: Нет.
2: Ну, что
3: послушай
2: такое?
3: Меня, не надо искать справедливость, надо жить. Жить.
1: Приспосабливаться?
3: Нет, надо жить как должно, и будь что будет. А на все Божья воля.
2: Ну, просто, если говорить про искусственный интеллект, как будто бы огромное количество людей, которые лишены таланта, какого-то вдохновения и творческого порыва,
1: вот
2: просто научились нажимать какие-то кнопки.
1: Композиторами и поэтами, и присылают.
3: И вы хотите сейчас их всех обличить?
1: Да.
3: Обличаем.
1: Давай.
2: Нет, мы просто
3: Харьки
2: хотим...
3: позорные. Харьки позорные.
1: Еще раз пришлете нам свою песню. Мы с Андреем.
3: Немедленно прекратить вот это вот ваше безобразие. Безобразничаете вот это вот.
2: Кстати,
3: хватит уже.
2: Мы до вашего прихода безобразничали. Мы у слушателей спрашивали, как их в 90-е что-нибудь у них воровали, грабили. У вас был какой-то случай, когда вас где-нибудь, может быть, в поезде или в самолете что-нибудь у вас украли?
3: У меня много, конечно, таких случаев было. Ну, слушай.
2: Что-нибудь смешное есть, веселенькое?
3: Смешное. Какой смешной? случай, когда тебя обворовали.
1: А Марина всегда хохочет, когда слышит, как кого-то обворовали. Она прям радуется искренне.
3: Нет, ну послушай, когда обворовывают, это вообще так...
1: Это грустно.
3: Это даже не грустно, это противно.
1: Да.
3: Это ужасно противно.
1: Вот, поэтому, Марин, противных историй от Андрея ты не дождешься, а вот красивую песню Андрей тебе подарит прямо сейчас. И называется она «Песня о первой любви». Марина, верь, и у тебя когда-нибудь будет это чувство. Первая любовь.

0: завтрак на радио Шансон.
1: Какое-то гигантское количество вопросов приходит сегодня в адрес нашего дорогого гостя.
2: Серега спрашивает, когда выйдет новая песня «Брат, ты мне или не брат 2».
1: «Брат, ты мне или не брат 2». А прекрасно. Что, должна быть такая песня?
3: Так, а все просто. Смотри, он только что предложил идею. Я уже эту песню знаю. «Брат, ты мне или не брат 2». «Брат, ты мне или не брат 2». И все. Вот она уже и вышла.
2: Сейчас. Почему-то такой вопрос у человека появился, может быть... Как-то...
3: Ты хочешь обсудить это?
2: Да я имею в виду, может, вы где-то говорили, что хотите там новую версию.
3: Ну,
2: или
3: наш... ну слушайте, ну, как выйдет и выйдет.
1: Услышим. Вообще...
3: Если что-то выйдет подобное, услышим. У меня была какая-то песня, да, которая...
1: Продолжение
3: что-то
1: было?
3: Там «Угости меня, брат, сигареткой», мы так долго не виделись и так далее. Я пару раз ее исполнял под гитару. Но, видишь, это такой жанр, он не совсем мой был. Я потом решил, что я не буду ее петь. Хотя вот песня очень хорошая, можно всегда спеть ее у костра. Вот в эфире можно было спеть, если бы была гитара.
2: У нас нет твоей гитары?
1: У нас не надо. Моя гитара у меня сейчас дома, я ее отсюда увез, потому что у нас тут
2: переезд
1: намечается.
2: А в следующий раз приходите с гитаркой.
3: Хорошо.
2: Если есть такое желание с утра.
1: А пока только барабаны, если хочешь.
3: Я могу на барабанах выяснить.
2: Татьяна присылает очень интересные вообще сообщения. Вопрос.
1: Про волшебника.
2: Пишет, как же давно я не слушала группу «Сталкер», а тут несколько дней назад мы с подругой под чаек включили, что называется, просто улетели в те времена, как словно на машине времени. В те молодые годы. Можно вопрос для Андрея? А вот если бы он сейчас встретил настоящего Деда Мороза или волшебника, что бы он у него попросил или чтобы загадал?
3: Прекрасный вопрос. Все-таки мы так любим чудеса все, да? Mm-hmm. И вот эта вот история, что бы мы сказали Деду Морозу. Ой, Господи, я не знаю, что бы я сказал ему. Ну, во-первых, я бы... Ну, слушай, он Дед Мороз, он все-таки подарки, он же не Господь был.
1: Ну, тут да? Непонятно, сколько желаний да. Можно загадывать, да?
2: Потому... И не золотая рыбка.
3: Все-таки тут к Новому году, да, надо как-то поближе. Да?
1: Нет, там вместо просто или волшебника.
3: Или, есть... А, волшебника.
1: Да, дед.
3: Ну, если или, волшебника, или волшебник. То я попросил бы в первую очередь, чтобы были здоровы и долго жили все мои родные и близкие. И...
1: А все, желание кончилось.
3: Да. Ну, ладно, да это одно, самое мое сокровенное одно. Желание, серьезно.
1: Одно, да.
3: Потому что, ну, одному совершенно невыносимо было бы, если бы не было родных, близких, друзей, понимаете? Если бы не было вас, ну, что бы мы делали, ребята? Все наше богатство это...
2: Это люди, это которые люди, нас да. окружают, это точно. Александр спрашивает, просит передать привет и большое спасибо за песню «Журавли» и Катя Катерина. Дочку назвала Катюша Александра.
3: Хорошо, правильно сделал, потому что журавлем дочку называть как-то...
2: Да, у Андрея, конечно, невероятный юмор. Андрей, есть ли у вас время свободное, когда от работы, от музыки, ходить по музеям, по театрам, по каким-то другим концертам? То есть как проводите свой досуг?
3: Стараюсь ходить. Вот недавно были на выставке, на открытии выставки Аня Маргулис, это жена Жени Маргулис, она потрясающую керамику делает. Ну, потрясающую просто.
2: Ого.
3: Ну, такая фантастика. Столько картин. Такая... Вот прям получил огромное удовольствие.
1: Он что там, какие-то лепит вазы?
3: Обжигает такие картины.
1: Горшочки?
2: Ну, именно горшочки. Керамические картины.
3: Керамические, да, такие. Ну, как это называется? Я забыл. Ну, в общем, как...
1: Я только керамическую плитку знаю в ванной на кухне.
2: Артем, ну, вот ты не ходишь никуда, ты ничего не знаешь.
3: Керамические картины.
1: Керамические картины. Там,
2: ну, типа как панно, да?
3: Да, очень интересные сюжеты и потрясающе выполнено, и очень впечатляло.
1: У тебя дома уже что-нибудь висит?
3: У меня недавно был день рождения, мне надо было попросить, чтобы она мне что-то подарила. Я забыл попросить об этом.
1: И она ничего не подарила?
3: Нет, они подарили мне прекрасный подарок, я не могу сказать, какой. Mm-hmm. Ну, потому что мы друзья все-таки, знаешь, ну, да, как. А вдруг кто-то скажет, я тоже такой хочу, или ну что же, это вот ему подарили, а мне нет. Mm-hmm. Вот так. Картина. На будущий год картина.
1: Ну, класс. 25 секунд, дорогие друзья, это время, за которое я успею только напомнить вам номер нашего телефона и сказать еще раз, что у нас в гостях Андрей Держаин, который является участником «Эх, разгуляет». И если вы хотите попасть на концерт «Эх, разгуляет» 14 ноября, то вам нужно срочно заходить на сайт radioshanson.ru и приобретать самые лучшие билеты. Концерт будет феноменальный, категория 12+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, Андрей Державин сегодня в «Звездном завтраке», дорогие друзья, на радио «Шансон». Позвольте поздравить Андрея Державина с прошедшим днем рождения. Это от Евгении.
2: Спасибо.
1: Желаю вам, Андрей, здоровья и творческих успехов. В прошлом году была на вашем концерте в Новороссийске. Это было невероятно, и мы, конечно же, ждем новых встреч. Мне кажется, сейчас вполне резонно напомнить еще раз о том, что Андрей уже совсем скоро отправляется в гастрольный тур на Дальний Восток. Но ты там был, но
3: давно. Владивосток, Уссурийск, Хабаровск. Прямо
2: да.
3: Много городов.
1: Ты сейчас приедешь во Владик, ты не узнаешь город. Там говорят, он стал такой красивый.
2: Я видел фотографии, мне рассказывали друзья. Я прям в предвкушении.
1: Ты, кстати, делаешь какие-то рилсы, там, фотографии?
3: Всегда.
1: Постишь что-то из городов, где выступаешь?
2: Да, всегда выхожу на прогулку перед саундчеком, иду по городу, что-то снимаю, выкладываю.
1: Люди узнают тебя?
2: Люди узнают меня. Люди узнают. Потом в рилсах, потому что они же видят, что это мой аккаунт. Они сразу меня узнают.
1: А так не приходится что-то там клеить парик, очки какие-то?
2: Так более того, и на концертах не узнают. Я на сцену выхожу.
3: Они думают, что это еще пока техники настраивают микрофоны.
2: Конечно.
3: 30 лет назад вы выступали во Владивостоке, да?
2: Более.
3: Больше 30 лет назад. Многое ли изменилось в вашем отношении к музыке, к творчеству и к тому, как нужно вести себя на сцене, как общаться со своим зрителем, что до него доносить? Потому что, ну, 30 лет это прям...
1: Люди, которые были вот 30 лет назад на концерте, и вот сейчас они придут, 7 октября, они увидят, что ты немножечко поменялся, не только внешне, но и ментально как-то.
2: Ничего не изменилось.
1: Ничего
2: у меня,
1: не...
2: В моем внутреннем ощущении.
1: Такой музыке, же бодрый, к энергичный.
2: Я не про бодрость, Марина спросила про отношение к музыке, там, по ощущениям. Ничего не поменялось, все то же самое. И это очень важно, чтобы то, что ты делаешь, тебя немножко будоражило, чтобы тебе самому нравилось это. Я сейчас не про самолюбование, упаси Господь. Я про то, что ты вот, ну, если ты музыкант, ты должен играть, тебе должно... Ну, нравится то, что ты исполняешь. Ты должен...
3: И должно быть это для
2: интересно,
3: тебя...
2: Интересно, да, интересно. Будто... Тебе не должно нравиться, как ты играешь. Вот если эта мысль в голову приходит, это кошмар. Сразу начинаешь ошибаться, там, все это такое. Это самолюбование. А тебе должно быть интересно, что ты делаешь. Вот, жить этим надо, жить.
3: Просто мне кажется, вот ваш феномен в том, что вы действительно... Бывает, что артист, ну, взрослый, и он уже вырос из того, что он делал раньше. Угу. В вашем случае все это очень до сих пор... идеально сочетается, что нет такого, что те песни вам уже не подходят, потому что вы другой, да?
2: Может быть, действительно не подходят. Я немножко это чувствую, конечно. Потому что там какие-то песни были очень такие наивные слова. И я даже какие-то песни я ребятам своим говорил. Они говорят, почему ты не поешь эти песни? Я говорю, слушайте, ребят, ну я их написал, когда мне там было 20 лет там, с небольшим. Сейчас мне там уже 30... Сколько?
1: 37 сейчас тебе.
2: Да. Спасибо, что напомнил.
1: Да, нет, я просто слежу за тобой.
3: А он просто тоже считает.
1: Мы с тобой ровесники, поэтому легко запомнить было.
2: А так видно по тебе.
1: Ну да.
2: И, ну, как вы понимаешь, они говорят, нет, их надо петь. Почему? Потому что ты вот не понимаешь, их надо петь. Говорят мне ребята, которые младше меня в два раза.
1: Так, пишет наш поэт Вячеслав Корнеев, он реальный член Союза там композиторов, поэтов и так далее. Уважаемый Андрей, если вам нужны хорошие песни, обращайтесь, придумаем что-то. Отсюда вопрос, а приходится обращаться к кому-то? Присылают ли вам материал, что-то вы рассматриваете, просматриваете, прочитываете?
2: Все,
1: вам это интересно?
2: Все, что мне присылают, я... читаю, стараюсь читать.
1: Вот.
2: И очень часто спрашивают, куда присылать стихи. Я всегда говорю, у нас адрес в открытом доступе, stalker-studio sobaka.mail.ru, можно присылать. Вопрос в другом. Я практически никогда не отвечаю на эти письма, потому что ведь алгоритм какой. Я прочитал, если меня не зацепило,
1: то можно не отвечать.
2: Ну, понимаешь, какая вещь? Никто не знает. Возможно, через полгода меня зацепило. Кстати, были такие случаи, когда я разыскивал сам авторов этих текстов. И почему на почту? Потому что в почте остается все.
1: Да,
2: ты помнишь, что это было.
1: Да.
2: У меня память. Я помню тексты, там, которые мне присылали 30 лет назад, какие-то строчки. Прям по строчке находишь в поиске.
1: Все, это Вячеслав, письмо. Вы знаете, куда отправлять письма.
2: И читаешь это. Если тебя зацепило, получается песня. А если сидеть и отвечать всем, ну, у вас очень хорошие стихи, но, к сожалению, меня пока не зацепило, когда это
1: Андрей, у вас очень хорошие песни, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к
2: я
1: своему
2: концу. Я так и знал, что этим все закончится.
1: Спасибо тебе огромное. Аншлагов тебе на Дальнем Востоке. Чтобы и Уссурийск, и Владивосток, и
2: Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск.
1: Все города, чтобы все пришли на твои концерты, потому что они получат настоящее истинное удовольствие от мэтра, от профессионала и нашего друга Андрея Державина. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо Марине Дымовой.
3: И Артему Дёмину тоже
1: все,
3: спасибо.
1: Все, ребята, удачи.
3: Всем пока.
1: До
3: всем
1: завтра
3: пока.
1: В 7 вернемся.
4: Знаешь, боль не навсегда.

тундра есть, там Мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет! Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты,

Пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Составить брачный договор теперь можно на госуслугах. Будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Затем останется удостоверить документ у нотариуса, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Внедрение сервиса позволит избавить от лишних визитов ведомства. Данные, которые уже представлены в государственной системе, загружаются автоматически. В России отмечается рост интереса к брачным договором. По данным Министерства юстиции, в прошлом году нотариусы удостоверили более 255 тысяч таких документов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Искусственный интеллект уже вошел в жизнь россиян и в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как электричество или интернет. Сегодня происходит глобальная технологическая революция, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в первой половине года в России открылись почти 37 тысяч новых IT-компаний. Их общая задача – внедрить продукты, которые усилят экономику страны. Спрос на лесорубов в России вырос на 23%. Зарплатные предложения почти достигли 100 тысяч рублей в месяц. Это выяснили для РИА Новости аналитики. В Кировской и Свердловской областях количество вакансий для таких специалистов увеличилось более чем на 60%. В Красноярском крае на 44%. В этих регионах сосредоточены крупные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, которые активно наращивают объемы производства. Отмечается и рост зарплат у мебельщиков. Им предлагают в среднем 90 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем год назад. В Кисловодске на Новый год занято более 95% мест в премиум-санаториях. Всего в городе работают 5 таких учреждений, сообщил агентству ТАСС глава города Евгений Моисеев. По его словам, гости выбирают Кисловодск не только для лечения и оздоровления, но и для комфортного отдыха всей семьей. В городе есть средства размещения на любой бюджет. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Единственное, что хочется пожелать во второй день недели, так это то, чтобы побыстрее наступила пятница. Но надо сказать, что все зависит от настроя. Вот если настроиться на то, что неделя пролетит легко, то так этому и быть. Спасибо Марине Дымовой и Артему Демину за то, что настроили нас на позитив. Принимаю эстафету я, Ольга Шатрова. И желаю вам, чтобы все задуманное складывалось сегодня на ура. Ну а рядом пусть будут люди, которые поддерживают и вдохновляют.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот все, кто бессовестно счастлив сегодня, тому не отмечать день осеннего одиночества. Неофициальный шуточный праздник, который посвящен ощущению одиночества, усиливающемуся с наступлением осени и сокращением светового дня, вот как раз отмечается сегодня, 29 сентября. Вот, чтобы это чувство нас не захватило, рекомендую встретиться с друзьями или просто... Ну, не оставлять без общения тех, кому его не хватает. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет, какие ждут изменения нас с 1 января в связи с увеличением утильсбора. До этого еще успею вас порадовать песнями в исполнении Вики Цыгановой, Михаила Круга, а также Михаила Бублика и Григория Лепса.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока на дворе сентябрь, но уже пришло время поговорить о нашем любимом утилизационном сборе. С 1 января 2027 года его снова проиндексируют в диапазоне от 10 до 20%. Дилеры уже начали подготовку к этому судному дню и завозят про запас лишние 100 тысяч автомобилей. Главный удар очередного повышения примут на себя коммерческий ввоз и автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. 2 января желающим привезти для себя условную Toyota Camry или BMW X5 придется доплатить от 400 до 800 тысяч рублей сверху, что на самом деле ставит рентабельность параллельного импорта под большой вопрос. Скорее всего, после Нового года многие дилеры начнут отказываться от поставок чистокровных китайцев, отдавая предпочтение скромным малолитражкам и локализованным моделям. Для граждан, планирующих ввести автомобиль мощностью до 160 сил для себя, льготный сбор в размере 3500 рублей пока сохранится. Остальным же автолюбителям остается вспоминать классику. Личный автомобиль в нашей стране снова стремительно превращается из простого средства передвижения в объект недосягаемой роскоши. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

я тороплюсь. Вот немножко погуляю и женюсь. Говорил себе, не дергайся, постой. Да с постоями остался холостой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

детский поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома. 70.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

Попробуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Сколько прекрасных песен в репертуаре Михаила Шуфутинского. Не иссякает творческий поток в принципе в мире шансона. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» по-прежнему один. Это для лиц старше 18 лет.

0: Сарченко Стамуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Магазин «Спектр. Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр. Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Учебный год набирает обороты. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев в 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: моя.
1: Костомукши полдень.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. В Карелии растет заболеваемость ОРВИ. На минувшей неделе к медикам обратилось более 6 тысяч жителей республики. По сравнению с неделей ранее заболеваемость ОРВИ заметно выросла сразу на 59%. Случаев гриппа пока не выявлено. При этом среди всех возрастов уровень заболеваемости все еще ниже эпидпорога на 16%. В ходе мониторинга специалисты в основном выявили парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонный коронавирус и COVID-19. Тем временем в поликлиниках республики стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Жители Костомукши призвали бережно использовать канализацию. Специалисты горводоканала при устранении засоров иногда извлекают из канализации необычные предметы – одежду, одеяло, памперсы, полотенца, тряпки, строительный мусор. Так, только за прошлый год подрядная организация отработала в Костомукши 404 заявки. Более половины касались именно устранения засора. Жителей округа призывают пользоваться канализацией по назначению. Также беречь городские сети и труд людей, которые вынуждены устранять подобные последствия. Суд помог решить спор хозяйки квартиры с управляющей компанией. С иском обратилась жительница дома по улице Строителей. В заявлении она указала, что в квартире систематически проходили протечки из-за дефектов кровли и межпанельных швов. Проблемы начались еще в 2023 году и продолжались до 2026 года. Имуществу был причинен ущерб, а ответчик уклонялся от устранения недостатков. В итоге суд взыскал с управляющей организации материальный ущерб 306 тысяч 600 рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Автобусы с столицы Карелии до Костомукши вновь отменили. Об очередной отмене сообщило предприятие «Карело Автотранс». По информации перевозчика, 30 сентября рейс по маршруту номер 528Э Петрозаводск-Костомукши-экспресс отправлением в 15:45 с автовокзала выполняться не будет. Причина – технические неисправности. В паблике автовокзала подчеркивают, что пассажиры, купившие билеты на этот рейс, могут обратиться по месту их приобретения за возвратом. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду в течение дня. Дождь, ветер, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Вечер по стеклу размазан. На десерт дают стрип

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Героиня песни «Заведенная Юла», которая выгорает до окурочка, это образ мимолетной, яркой, но быстро сгорающей энергии. На эту песню есть видеоряд, клип с мультипликационной героиней. Видеоряд отсылает к эстетике «Кто поставил кролика Роджера». Помните такой фильм, да? Выгорать до окурочка я вам не желаю. Я желаю вам сделать маленькое дело, которое порадуют руки. Например, испечь печенье в честь неофициального праздника, который отмечается сегодня. Можно еще и слепить что-нибудь из пластилина, полить цветы, разобрать одну полочку. Вот когда заняты руки, голова потихоньку отпускает напряжение. С вами Ольга Шатрова и любимые песни на радио «Шансон». Кстати, они тоже способны подарить гармонию. Наслаждайтесь. Теплый плед.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: В улыбке столько всего упаковано, что влюбиться в нее, ну, почти биологически логично. Надо сказать, что улыбка заразительная. Мы неосознанно чуть-чуть повторяем мимику собеседника. И когда ты видишь, как человек улыбается, и сам чуть-чуть улыбаешься в ответ, возникает ощущение невидимой связи. Мы на одной волне. На одной волне окажутся и все те, кто решил совместить приятное с еще более приятным. Свой отпуск с морским фестивалем «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

шанс. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-768-04.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, вместе, не очень-то по одному. Так хочется сказать,

Тия Жан стал частью концерта, который записали 12 апреля 1982 года в честь памяти Аркадия Северного. Этот концерт едва ли не единственный случай, когда Александр Розенбаум посвятил целый альбом памяти другого музыканта. Сам Розенбаум позже говорил, что вот эта пленка 1982 года впервые проложила ему дорогу к широкой аудитории. Сейчас отправимся в путешествие по железной дороге с Алексеем Петрухиным и Аллой Рид.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Героиня одного фильма как-то сказала, что самая крепкая любовь – это та, что по расчету. Ну вот расчет не гарантирует счастья, если в основе только выгода или удобство. При первом же серьезном кризисе, болезни или же потере работы такая конструкция может развалиться. А вот Тамар Кутиц считает, что важно оставаться верным своим мечтам и чувствам. Даже если в любви бывают сложности, не стоит терять надежды. Если верить, счастье обязательно найдется. Безусловное и безвозмездное. Музыки много. Шансон один.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Международные рейсы выполняют 20 российских авиакомпаний. Полеты в Россию осуществляют более 60 иностранных перевозчиков. Это говорит об отсутствии блокады нашей страны на международных линиях, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, Россия имеет авиасообщение с 37 иностранными государствами. Летом одним из направлений, находившихся в центре внимания, стала Абхазия. 4 перевозчика выполняют рейсы в Сухум по 12 маршрутам. Пассажиропоток на этом направлении вырос на 64% по сравнению с прошлым годом и превысил 114 тысяч человек. Кроме того, расширена география полетов в Египет, возобновилось авиасообщение с Сирией. Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на материнский капитал. Работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, заявил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, налоговые льготы назначаются по имеющимся в налоговой данным. Строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург занимаются около 30 тысяч человек. На объектах работают геодезисты, крановщики, бетонщики, машинисты и другие специалисты, сообщил инфоцентр проекта. На стройке получают первый практический опыт и студенты профильных вузов. Они выполняют реальные задачи, изучают документацию и знакомятся со строительным контролем. Отдельная команда создает будущий высокоскоростной поезд. Дорогу планируют полностью запустить в 2028 году. Уже около 3000 гостиниц в 82 регионах подключили возможность заселения гостей через национальную платформу «МАКС», сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 1 сентября заселение с использованием цифрового ID через «МАКС» по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +14. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: и обращаю все, кончая ее с МН.
1: Михаил Шафутинский открыл новый час настоящей песни легенды «Гоп-стоп». Сам автор Александр Розенбаум вспоминал, что песня родилась, ну, почти случайно. Он вернулся голодным из института, ел грибной суп, рядом сидела соседка Иришка, и вдруг его осенило. Взял ручку и бумагу и буквально за 20 минут набросал текст. Все великое делается легко и непринужденно, без лишних страданий и драм. Это не касается побед на любовном фронте. История любви далее от Максима Апреля и Марракеша. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и все в слезах, придут ренирасы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Иногда дистанция – это способ беречь чувства, чтобы не стерлись от рутины, чтобы в глазах друг у друга оставалось немножечко загадки. И вот когда, наконец, встретишь своего любимого, сразу чувствуешь, вот оно, то самое, ради чего стоило подождать. Встреча друзей в рамках танцевального марафона «Эх, разгуляй» у нас ежегодная традиция. Сначала мы ждем праздника, а потом отсчитываем дни до новой встречи, в котором можно сложить все самое важное. И она станет не просто еще одной, а по-настоящему теплый. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт «Эх, разгуляй». Он состоится 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Песня «Мамина сирень» Демидыча про самое родное, про маму, про дом, про то, как время уносит привычные вещи, а память остается. Да, все меняется. Да, кого-то уже нет рядом, но память живет в мелочах. Вот эта спокойная грусть очень утешительна, она не требует переживать заново, а просто разрешает вспомнить и сказать спасибо, что было. Евгений Григорьев продолжит эфир. Надо сказать, что любимый шансонье активно ведет свои соцстранички, но мне же вас хочется пригласить стать частью канала «Радио Шансон» на портале «Макс». Новости, закулисные кадры, интересные воспоминания. В общем, присоединяйтесь, чтобы стать частью нашего семейного круга. Музыки много, шансон-то один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Сильно сложно любить, это дано или не дано. В случайной встрече Ольги Алмазовой и Михаила Барского дано. Незнакомая ветка, два незнакомца и одиночество в квадрате. Решить задачу нам предстоит прямо сейчас на радио «Шансон».

0: каждого котенка Стамукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Магазин «Спектр. Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр. Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Учебный год набирает обороты. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки и линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов. С такой инициативой общественники обратились к правительству, в Минздрав и Минфин. Об этом пишет «Комсомольская правда». Автор идеи считает, что одной из причин для запрета должен стать рост онкологических заболеваний среди молодежи. Напомню, с 1 марта отдельные регионы могут самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Однако единого запрета по всей стране пока нет. Отмечается, что его также поддерживают в Совете Федерации и Комитете Госдумы по охране здоровья. Там считают, что нынешних ограничений недостаточно. Около 37 тысяч новых IT-компаний открылось в России в первой половине года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант». Он подчеркнул, что принимаемые властями меры для поддержки таких организаций дают хорошие результаты. В августе Мишустин рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Премьер также отмечал, что важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Легендарная песня «Владимирский Централ» на радио «Шансон». А вы знали, что сам автор сомневался в успехе? Вот когда студийная работа была завершена, Михаил Круг бросил фразу: «Ну, это слишком просто, это же почти попса для ресторанов. Кто будет это слушать?» Он даже хотел поставить в альбом другую, более драматичную песню, но продюсеры убедили его оставить «Централ», почувствовав коммерческий потенциал. Сомнение – это не враг творчества, а его предохранительный клапан. Вот радио «Шансон» тоже предохранительный клапан от плохого настроения. Так что будьте с нами на одной волне. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

Песня «Я ревную тебя» стала одной из самых узнаваемых в репертуаре Кати Огонек. При этом она немного выбивалась из типичного для того времени шансона. Ну, заметьте, в тексте нет криминальной тематики. Это очень личная такая интимная история о чувстве, которое живет в человеке, даже когда он на большом расстоянии от тебя. Именно эта искренность и покорила свое время слушателей. Там, где вот лето, надо отметить, что ревнуют громко и сразу. А вот осенью ревнуют молча и долго. Осень — это вообще испытание не только для теплолюбивых, но и для тех, кто в отношениях. Физический холод усиливает эмоциональную чувствительность, и то, что летом казалось мелочью, осенью ощущается как да-да-да, серьезный знак. Тема продолжит Александр Буйнов, а мне же остается добавить, что музыки много, а шансон один —

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Городские встречи – это не только хит Сергея Наговицына, но и традиционный уютный вечер с одноименным названием на радио «Шансон». Роман Шахов и Юлия Степанова помогут расслабиться в конце трудового дня и увлекут вас интересной беседой. На городские встречи приходят популярные, интересные, порой необычные гости. Так что присоединяйтесь в 16.00 по московскому времени. Стас Михайлов в продолжении на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: дворе.
1: Раньше люди стояли за самым необходимым, а вот теперь дефицит в другом, в искренности. А настоящая искренность — это что? Это когда не подбираешь слова, а просто даешь человеку услышать, как у тебя внутри стучит. Музыкально выразить все ваши чувства поможет программа «Только для вас» на радио «Шансон» уже в следующем часе. Отправлять весточки в эфирный чат можно уже сейчас. На этом я раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Осень вновь, друзья, показала сегодня свою влажную сторону. Но, поверьте, в теплой, уютной студии это совсем не смущает. Поэтому предлагаю незамедлительно нам с вами облачиться в широкие улыбки и бодрым шагом отправиться в новый эфирный час. Тем более, что прямо сейчас на радио «Шансон Костомукша» наше с вами место встречи распахивает двери. Я Катя Пожова. Всем здравствуйте.

Дели, друзья, ничего мы не будем, а я вам назову наш номер телефона, ну а вы на него скидываете свои приветы, заявки в эфир, поздравления, комплименты, все те приятности, которые вам хочется адресовать своим родным и близким людям. Плюс 7 900 457 47 00, наш номер телефона, принимаем смс-формат, принимаем послания в мессенджере Макс, ну и группа ВКонтакте у нас тоже работает, Костомукша Медиа, друзья, пользуйтесь смело. Кстати, наш номер телефона сегодня вам пригодится еще и для участия в розыгрыше. Сегодня мы будем среди наших дорогих радиослушателей, то есть среди вас, друзья мои, разыгрывать очень крутой и вкусный подарок. Сегодня на кону у нас будет бизнес-ланч от пиццерии «Русса». Чтобы этот приз заполучить, друзья, вам нужно внимательно слушать наш эфир. Что именно от вас потребуется, я совсем скоро расскажу. А пока номер телефона запишите, еще раз прям в записную книжку внесите. Плюс 7 900 457 47 00.

0: Зигзаг удачи.
1: И как я и обещала, друзья, розыгрыш классный, вкусный. Приз ждет сегодня кого-то из вас. Приз от кафе «Русса». Сегодня на кону у нас будет целый бизнес-ланч. И мы тоже своего рода будем делать ставки, друзья. Вернее, вы будете делать ставки, а уж я выбирать, какая из этих ставок окажется абсолютно точной. Итак, друзья, к деталям переходим. Ну, во-первых, скажу, что бизнес-ланч в кафе «Русса» стоит всего 450 рублей, поэтому вы можете воспользоваться им в любой будний день. Меню на бизнес-ланч поймать можно всегда в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Так называется группа, возможно, также доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда. Здесь, кстати, новиночки появились в кафе «Русса». Это закрытые бургеры трех видов. Во-первых, чикен-бургер с курицей, фирменный бургер с креветкой, ну и имеется здесь классический бургер с говяжьей котлетой. Все это можно попробовать в кафе «Русса», еще раз повторюсь. Ну а сегодня мы будем разыгрывать, как я уже сказала, бизнес-ланч. И что же от вас потребуется, друзья? Формат на самом деле не очень-то сложный, но при этом все-таки немножечко придется вам потрудиться, друзья мои. Дело в том, что в этом часе совсем скоро прозвучит одна очень вкусная песня, съедобная песня. Мы будем эти песни вспоминать в нашем эфирном часе, когда будем разыгрывать бизнес-ланч от кафе «Русса», ну и заодно с аппетитом считать, сколько же раз в этих песнях встречаются вкусные, съедобные, подчеркиваю, слова. Итак, в этом часе, как я уже сказала, совсем скоро прозвучит хит, я думаю, что вы все его знаете, хит группы «Комбинация «Два кусочка колбаски». Такой знаменитый, ностальгия из 90-х, с тех самых голодных, непростых времен. Так вот, как только вы услышите в нашем часе, сразу скажу, что это будет совсем скоро, как только вы услышите этот хит, сразу после отбивки «Зигзаг удачи», сразу же внимательно делайте громче, друзья, и считайте, сколько раз в этой песне прозвучит слово «колбаски». В общем, вам нужно просчитать количество колбасок в этой песне, ну и далее нам на мобильный номер +7 900 457 47 00 скинуть вашу версию по поводу количества колбасок, которые вы услышали в песне группы «Комбинация». Ваши версии я принимаю, и автор первого верного ответа, тут важно быть еще и с правильной цифрой, друзья, автор первого верного ответа сегодня становится автоматически победителем, именно он получает первый в нашем розыгрыше бизнес-ланч от кафе «Русса». Надеюсь, друзья, формат понятен. Как только начнет звучать группа «Комбинация «Два кусочка колбаски», сразу же берете в руки карандаш и считаете количество колбасок, прозвучавших в этой песне, количество слов колбаски. Далее на +7 900 457 47 00 я жду вашей версии. На кону у нас бизнес-ланч от пиццерии «Русса».

0: Вот, друзья, та самая песня «Два кусочка колбаски». Ваша задача была посчитать, сколько же раз в этой песне встречалось слово «колбаски» и прислать свою версию нам на мобильный номер в смс или в макси 900-457-4702. На кону у нас сегодня бизнес-ланч от кафе «Русса». Итак, телефонная линия наша телефонная открыта. Пишите ваши версии, сколько же раз в этой песне вы услышали слово «колбаски».
1: Дорогой мой человек!
0: Но мы тем временем переходим к поздравлениям, к тому, ради чего, собственно, наш эфирный час местный костомукский создан. И начнем мы с именинников сегодняшнего дня. Своего сына поздравляет с днем рождения сегодня Мария. С днем рождения, мой самый классный, любимый сын, написала Маша. Только мы с тобой знаем все наши секреты, и пусть это так будет всегда. И бесконечно тебя обожаю. Желаю тебе всего самого наилучшего. Ну, а нам от радио «Шансон Костомукша» останется добавить поздравлению лишь музыкального наполнения.

Мне, друзья, хочется продолжить наши приветы и приятности, которые на этот раз полетят в адрес Юлии Сергеевны Свешника. Юлия Сергеевна, ученики ваши и родители 10 класса спешат поздравить вас с прошедшим днем рождения, пожелать вам всего самого наилучшего. Юлия Сергеевна, вы не просто учите детей предмету, вы делитесь частичкой своей души и учите ребят быть хорошими людьми. Желают вам, ваши подопечные, крепких сил, стального терпения и бесконечного счастья. Пусть окружают вас по жизни любящие люди, а благодарность ваших учеников согревает сердце долгие годы.

свою любимую песню и про любовь, и про дружбу вы можете услышать, если оставите заявку нам на мобильном номере +7 900 457 47 200. Это телефон для ваших приветов и поздравлений. Наш местный костомукский. Пользуйтесь, друзья, смело. Если вдруг еще его не записали, записывайте. Ну, а мы пока продолжаем. На прошлой неделе мы сообщали в нашей группе ВКонтакте Костомукша Медиа о нашем костомукшанине Германе Веремеенко, который в рамках всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться» выиграл сертификат на путешествие «Достояние России», путешествовал классно, провел время. И мы призывали вас поддерживать и поздравлять Германа с этой победой. И вот Мария написала в адрес Германа приятные слова. Поздравляю, Герман. Желает вам, Мария, уверенности, смелости и терпения, Герман. В сочетании с удачей они точно помогут вам преодолеть любые преграды в жизни.

Вот да, друзья, у нас на 105.5 музычка тоже идет нон-стопом, в том числе и ваш адрес, в адрес ваших родных и близких людей, и по вашим заявкам, конечно же, тоже. И следующие приветы полетят в адрес спортсменов нашего города, участников первого этапа гран-при Кубка Ленобласти по грэплингу. Вот такой вот вид спорта существует, как я выяснила, и принимали в этом виде спорта участие много команд, более трех десятков из разных мест, из столиц, из Великого Новгорода, из Карелии, конечно же, приехали, ну и были там костомукшане, воспитанники спортивной школы Михаил Кутилев и Юрий Журавский. Так вот, они не просто показали достойную борьбу в рамках турнира, ребята стали еще и бронзовыми призерами в своих весовых категориях. Летят в ваш адрес поздравления, Михаил и Юрий, от всей спортивной школы, желают вам ваши коллеги, ваши тренеры дальнейших успехов и благодарят родителей за организацию поездки на эти соревнования.

0: говоришь, и жить.
1: Погоня за звездами.
2: Ну а мы, друзья, переходим к традиционной рубрике «Гороскопу на предстоящий день». На этот раз, друзья, узнаем, что ждать нам в среду, что обещают нам звезды. Итак, Овны, человек, с которым прежде у вас не складывались отношения, может завтра предложить вам начать заново, но не спешите ни соглашаться, ни отказываться. Небольшая совместная задача покажет, насколько удобна будет вам новая договоренность. Тельцы, ожидаемый ответ завтра может задержаться, поэтому советуют астрологи заняться той частью дела, которая не зависит от чужого решения. К следующему разговору у вас будет готовый результат, и обсуждать дальнейшие шаги вам станет намного проще. Близнецы, знакомую задачу вам удастся закончить быстро, если не будете менять способ работы после каждого нового совета. Ваш опыт поможет выбрать подходящий путь и освободить время для личных планов. Раки, неудобства в отношениях завтра лучше обсуждать прямо. Расскажите о конкретном поступке и о том, что вам хотелось бы в отношениях изменить. Причем собеседник может откликнуться спокойнее, чем вы ожидали изначально. Львы, первоначальный порядок дел придется немного изменить, но подготовка не проходит. Пропадет, поверьте. Часть того, что вы уже сделали, пригодится, ну а новый способ может оказаться намного удобнее. Причем обязательные задачи на работе вам удастся закончить раньше, чем вы планировали. Девы, замечания завтра будут звучать в ваш адрес, причем могут прозвучать они резче, чем вам хотелось бы, но в нем точно найдется что-то полезное. Исправьте конкретный недочет, сохранив удачную часть вашей работы. Так результат будет заметнее. Весы, просьба о помощи завтра может совпасть с прежними обязательствами. Сначала стоит выяснить срок и объем работы, затем решать, что вы сможете взять из этого на себя. Скорпионы, новое совместное дело завтра начнется с чего-то воодушевляющего. Но чтобы оно не сменилось разногласиями, обсудите со знакомым результат и вклад каждого из вас. Практичное решение в итоге избавит от лишних приготовлений и ненужной покупки. Стрельцы, вам захочется ускорить работу покупкой, либо какой-то платной услугой воспользоваться, но астрологи советуют выяснить сперва, что именно мешает вам продвинуться вперед. Возможно, не хватает ответа, либо какой-то точной договоренности. Козероги, первый деловой разговор завтра может не складываться, собеседник будет спешить. Вернуться советуют астрологи к теме попозже, а пока вы сделаете, козероги, то, что зависит только от вас. Видимо, результат вас порадует. Водолеи, день подойдет для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или отпустить то, что вам больше не нужно. Не давайте завтра волю эмоциям, особенно если ситуация будет вам казаться очень неясной. Рыбы, семя, посаженное давно, наконец-то может дать всходы. Напрягите, пожалуйста, память и постарайтесь не затоптать эти семена случайно. В личной жизни день пройдет мягче, если вы позволите своим близким выговориться и проявите к ним чуткость.
3: Точность, вежливость, королев, если замерли все часы, как изысканно прост рельеф. Тебе счастье мое вблизи. Прядь серебряная волос, не стесняясь,

Вот и у природы, друзья, наступило такое мудрое, немножко серебряное время, пока еще без снега и без заморозков, но уже листики опадают, и уже мы понимаем, что природа потихонечку готовится к отдыху, готовится уснуть на какое-то время, чтобы весной снова порадовать нас яркими красками. Сегодня пока тоже яркие краски нас радуют, листва еще не вся опала, под ногами тоже симпатично, местами влажно, но местами все-таки эти листики наводят приятные эмоции на нас с вами. Но завтра обещают синоптики, что дожди прекратятся, и вновь мы с вами сможем насладиться солнечной погодой. Да, будет западный, северо-западные ветра 3-6 метров в секунду, поэтому будет прохладно ощущаться. Что касается отметок на термометре, плюс 10 максимум мы завтра увидим в среду. В течение всего дня будет переменная облачность. Сегодня ночью вообще ясно, может быть, северное сияние порадует нас своим присутствием. Но в целом хорошая погода, никаких осадков, в отличие от сегодняшнего дня. Завтра нам не обещают.

0: Зигзаг удачи!
1: Ну и пришло, друзья, время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Напомню, что сегодня в эфире в программе «Места встреч» на радио «Шансон Костомукша» впервые начался интересный розыгрыш. Мы сейчас разыгрываем бизнес-ланчи от пиццерии «Русса». Воспользоваться бизнес-ланчем каждый будний день может лишь один из вас. В четверг у нас следующий розыгрыш, поэтому не пропустите. Ну а что касается сегодняшних итогов, сейчас все расскажу. Не слишком простым оказалось, друзья, задание на сегодня. Я просила вас посчитать, друзья мои, сколько же раз в песне «Два кусочка колбаски», которую мы с вами прослушали, сколько же раз в этой песне встречалось слово «колбаски». Сразу скажу, абсолютно верного ответа не дал никто. Правильный ответ: 6 раз прозвучало слово «колбаски» в этой песне. Были версии 8 раз, были версии 7, но правильный ответ 6 раз. Именно столько прозвучало слово «колбаски» в песне группы «Комбинация. Два кусочка колбаски». Слово «сервелат», конечно же, мы не считаем, которое отдельно прозвучало в этой песне. Конкретно нужно было угадать количество слова «колбаски». Еще одну какую-нибудь вкусненькую песню мы отыщем непременно, друзья. Стараюсь слишком сложным заданий не делать. В четверг вновь повторим наш с вами приятный, надеюсь, опыт. И вновь будем делать ставки и пытаться угадывать, сколько же раз в песне, в интересной, вкусной, съедобной песне прозвучит количество чего-то вкусненького. Ну а бизнес-ланч, напомню, заказать можно в пиццерии «Русса» в любой будний день. Всего лишь по 450 рублей по очень демократичной цене. Доставка есть по городу. Заходите в группу ВКонтакте «Кафе «Русса», «Пиццерия «Русса» и пользуйтесь, и пробуйте, и наслаждайтесь, друзья.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России ограничили вывоз крупных сумм наличных за границу. Речь о странах Евразийского экономического союза, а также Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Для граждан порог составляет 1 000 000 рублей, а для организаций и предпринимателей вывоз запрещен независимо от суммы. Такой указ подписал Владимир Путин, сообщает «Коммерсант». В случае нарушения наличные рубли подлежат изъятию. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения. К примеру, вывоз денег разрешен через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах при наличии документов, подтверждающих снятие их со счетов. 30 сентября предложили сделать выходным в честь воссоединения новых регионов с Россией. С такой инициативой выступил общественник Михаил Иванов, пишет «Москва-24». Сейчас указанная дата является праздничным днем только в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По мнению Иванова, это несправедливо по отношению к другим россиянам. Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий. В скорых поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 1 октября изменится стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Корректировки затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечное. Индексация коснется разовых билетов и абонементных проездных. Кроме того, будет скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы. Почти треть россиян из крупных городов посещает врачей примерно раз в месяц. Еще каждый десятый – несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологии, далее идут заболевания сердца и сосудов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

радовать. Знаменитые песни на стихи Михаила Танича в исполнении автора музыки Анатолия Днепрова. Умиротворение и свет любви в начале нового часа на радио Шансон. 16 часов 7 минут. В столице меня зовут Юлия Степанова, и мы побалуем вас лирикой еще и еще и еще. А прямо сейчас тоже про любовь, но гораздо более динамично. Виктор Иванович Королев поет нам далее.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

А вот у тех, кто отправится на фестиваль «Бархатный шансон» в этом октябре, еще есть шанс быть обожженными теплым турецким солнышком. Радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие едут с нами. С подробностями вы можете познакомиться на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Что касается нашего радиоэфира в середине часа, «Дави на газ», еще раньше Александр Новиков и не только.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас сталкивались с запотевшими изнутри стеклами автомобиля. Эта классическая осенне-зимняя драма существенно усложняет поездку. Физика такого явления максимально проста. Конденсат образуется из-за перепада температуры.

температур и зашкаливающей влажности внутри автомобиля. Главные виновники запотевания – мокрая одежда пассажиров, напитавшие воду ворсовые коврики, забитый салон и фильтр и задорная компания пассажиров, активно выдыхающая влагу. Отдельный привет любителям веселых вечеринок. Пары алкоголя от подвыпивших друзей заставят стекла запотеть мгновенно, попутно привлекая внимание экипажей госавтоинспекции. К счастью, победить запотевание довольно просто. Главный спаситель – кондиционер. Многим кажется, что его активация в прохладную погоду недопустима. Но это не так. Даже в таких условиях кондиционер отлично сушит воздух. Но даже если в моменте вам удалось избавиться от запотевания, то без замены салонного фильтра оно очень скоро вернется. Это самая полезная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

привет с родимой сторонки, Игорь Слуцкий, в эфире радио «Шансон Березки». Ну, а скоро и багульник Ивана Кучина тоже появится в нашем радиоэфире. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной песни, душевной музыки и настоящего раздольного веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный самыми любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Воровайки, Чепик и Холла, Владимир Ждамиров, Ирина Круг. Вот она появляется в нашем эфире. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. И главное, конечно, единение. Подробности на radioshanson.ru 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет, вдруг пойму, аж заноет

0: Берегите своих мам, а заодно свекрови и тещи, они тоже мамы. Потому что пока мамы с нами, мы с вами хоть и седые, но девчонки и пацаны. Владислав Медяник далее в эфире. Стасу Михайлову спасибо за душевную песню. В следующем часе к нам присоединится Роман Шахов. И начнется вечернее шоу «Городские встречи». У микрофона Юлия Степанова. Вам добрый вечер.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили запретить пропаганду деструктивных идеологий. Как пишет парламентская газета, законопроект также ограничивает оправдание и распространение культов, направленных против традиционных ценностей. По мнению авторов инициативы, изменения должны уменьшить риски возникновения новых и развития уже существующих на территории России учений, культов и движений, несущих опасность для российского общества и государства. Минпросвещение утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026-2027 учебный год. Как сообщает РИА Новости, документ также включает другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям – наука и образование, искусство и культура, физическая культура и спорт и иное. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Москва вновь оказалась в числе ведущих инновационных кластеров мира. Она заняла 50-е место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая входит в структуру ООН. Такие данные опубликованы в ежегодном глобальном инновационном индексе, пишет «Москва-24». Главным инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Столица обошла Стамбул, Милан, Брюссель, Хельсинки и Вену. Лидируют в рейтинге кластеры из Китая, Японии и США. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сбор увеличился примерно на 1500 из-за изменения курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра. Он составляет около 1400 рублей. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и более. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. Давненько мы не виделись. 17 часов 6 минут. Что это говорит? Это значит, стартует очередной выпуск «Городских встреч». В студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: Мы приходим с вами слушать любимые песни и разговоры разговаривать, ну и интересные темы обсуждать, как нам кажется. И кажется не только нам, но и, например, ТАСС. Вот о чем пишет. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследования. Что сказать? Как вот свою профессию, дорогие наши слушатели, выбирали вы, ваши дети, может быть, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в вашей семье? Вот об этом сегодня будем разговаривать.
1: Да, и, так сказать, не... Являетесь ли вы популяризатором своей профессии в семье? Или же наоборот, может быть, отговариваете своих детей, ибо сами уже испили эту чашу до дна? В общем, куда деваются трудовые династии? Как вы к этому относитесь? Не являетесь ли вы сами частью вот такой династии? И что говорите детям своим по этому поводу?
0: Кстати, добровольно ли стали частью этой династии?
1: Да.
0: Вот, чтобы не было выбора когда-то.
1: Плюс 7 909 955 103 0. Пишите.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: милых дам.
1: Народный артист России Михаил Шуфутинский.
2: За милых дам этим вечером в городских встречах.
1: Дамы и господа, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в вашей семье? Об этом нынче спрашиваем, вы пишете сообщение.
2: Пошли ли по стопам ваши детки? Доброго вечернего эфира, это пишет Наталья. В моей семье никаких династий не было, всяк выбирал себе свой путь. И я, и моя дочь, хотя моя мама хотела, чтобы мы пошли в ее профессию, но сердцу не прикажешь. А в какую профессию? Это еще не написали. Ни разу об этом не пожалела. Главное, что мы все получали удовольствие от того, чем занимаемся. Наташа.
1: Надежда из Воронежа пишет. Здравствуйте, шансон. У меня мама фармацевт, я фармацевт и сестра фармацевт. Но мы пошли по ее стопам. Это так. Захотела мама, ну а мы, впрочем, этому рады с сестрой. Дети мои как-то не поддерживают меня. Они в других отраслях работают и учатся. Спасибо, Воронежу, большой привет.
2: Спасибо, да, за сообщение. Пишите еще плюс 7-909-955-103-0. Подписывайтесь. Есть ли в ваших семьях династии? Растут ли у вас продолжатели вашего дела? Или наоборот, дети, так сказать, воспитываются методом от противного? Идти от родителей и как можно дальше выбирают свой путь. Препятствуете ли вы этому? Ну, в общем говоря, как складывается в ваших семьях с профессиями и с династиями.
1: Плюс 7-909-955-1030. Сообщение пишите.

0: Александр Розенбаум, Татьяна Кабанова. Из классики шансона и не только. Замечательное музыкальное произведение. Питеру большущий привет.
1: Маруся завязала. Ой,
0: да, друзья, вы не завязывайте, пишите нам сообщение по теме. Как свою профессию выбирали вы, ваши дети? Может быть, знаете, как ваши родители поступали? Есть ли трудовые династии в вашей семье?
1: Нам пишут наши слушатели активно, за что спасибо вам большое. Добрый вечер, шансон. У нас вся семья военная. Папа, брат, муж, сын и даже я 5 лет носила погоны. Наверное, это династия. Мария Коломна. Ну, наверное, да. Наверное, да.
0: Алексей на связи. Здравствуйте, дорогое любимое радио «Шансон». Насчет династии моей семьи. Я не знаю, как назвать это, династия или нет, но в нашей семье все мужчины имеют только 2 имени. Либо Алексей, либо Александр. Например, мой сын Александр. Я Алексей Александрович. Мой отец Александр Алексеевич. Мой дед Алексей Александрович. И мой прадед Александр. Вот это у нас есть.
1: Может быть, попробовать открыть вот этот вот словарик с именами. Там, ну, есть много других.
0: Наверное, есть тому причины. Спасибо, ну, что написали, поделились.
1: Пишет Михаил Зайцев. Уважаемый шансон, свою профессию выбрал еще в детском саду. Да, и простите, что голосовое за рулем еду.

0: Ну вот Макс позволяет расшифровать этот текст. Первый раз за руль меня посадило еще в детском саду до первого класса. С того времени так и пошло. В общем, я за рулем уже около 3 лет официально, а так в 5 классе уже свободно ездил на самосвале, грузился под комбайнами. В общем, у нас с отцом получилась династия. А вот сыновей, нет, сыновей не принуждал, но хотя обоим им дал работу, обеспечил работой. Они работают, говорят мне спасибо, папа, за то, за это, собственно говоря. В общем, у нас и династия, и не династия, и на этом все. Михаил Молоковоз, еду в рейс к вам в Москву, привезу молочный продукт.
1: Спасибо, очень приятно.

0: что тут сказать? «Именины сердца», Александр Дюмин, Евгений Григорьев.
1: Байкал.
0: Красивая песня, да. Кстати, друзья, не за горами октябрь. В октябре будем и Сашу, и Женю поздравлять с днями рождения. В соцсетях напишем.
1: Ну, дождемся этих дней.
0: Конечно, конечно.
1: Великих. А пока продолжим тему профессиональных династий в ваших семьях. Или, наоборот, их отсутствие. Здравствуйте, радио «Шансон». Мой отец был пожарным. Сейчас я служу в этой же пожарной части уже 22 года, как, где служил он. И братишка родной тоже был пожарным, но, к сожалению, его уже нет с нами. Растет сын, ему уже 6 лет, и тоже говорит, что я буду пожарным. Это написал Пашок.
0: Спасибо, Пашок. Согласно опросу, почти половина школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. 31% точно не рассматривают такой вариант. Еще 18% скорее не хотят выбирать ту же сферу. Но лишь 10% школьников хотели бы выбирать такую же профессию. Еще 8% склоняются к этому.
1: При этом 19% пока вообще не имеют четкого представления о профессии родителей. Ходят они куда-то, с утра уходят, вечером приходят, денежки приносят. А 14% рассказали, что у их родителей разные профессии, и они хотели бы выбрать одну из них.
0: Огласите весь список, пожалуйста, да.
1: Финансовые мотивы оказались менее значимыми.
0: Что думаете вы, друзья, по теме? Напишите сообщение и подписывайте. Как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши родители, внуки, есть ли трудовые династии в вашей семье?
1: У тебя в семье есть династия? Какая-то династийность?
0: Никакой,
1: нет?
0: По-моему, нет. Нет.
1: Нет.
0: Нет. Когда-то были военные очень много, да, но уже вот мой отец не стал военным, да.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая. Слезами неба я умоюсь до беспамятства.

обреченная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба я

0: и с людьми будь человечною.
1: Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, если вы вдруг только что присоединились, сегодня городские встречи посвящаются профессиям. Как свою выбирали вы, ваши дети или внуки, есть ли трудовые династии в вашей семье? Дело в том, что половина российских школьников, оказывается, не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей.
2: Ну, возможно, они в детстве насмотрелись, наелись, наслушались. Да. Дети же частенько, это нам кажется, что они не слышат наши разговоры, а они слышат. Так что, если что-то отрицательное говорите о своей профессии, о своем занятии, то дети все это наматывают на ус. Пишет нам Александр из Краснодара. 30 лет служил в системе МВД, служил во всех службах, крайние 15 лет в СОБРе, уволился в звании полковника. Ни минуты не жалел, что посвятил свою жизнь этой профессии. Мои два сына пошли по моим стопам. Старший уже пенсионер, младший еще служит. И я рад тому, что мои дети продолжили мое дело. До меня в нашем роду милиционеров не было.
1: Слушай, ну СОБР это серьезно, конечно. Здоровья вам крепчайшего пожелаем. Друзья, что думаете вы по теме? Согласно опросу, половина школьников не хотела бы в будущем работать по профессии родителей. 31% точно не рассматривает такой вариант. Еще 18% скорее не хотят выбирать ту же сферу, говорится в сообщении. Что говорится в вашей семье, расскажите. У тебя династии...
2: Ну, все, что на памяти, я, к сожалению, так очень глубоко не помню, но вот мой прадедушка из священников, потом в связи с тем, что это при советском власти было непопулярное занятие, он стал сельским учителем. Мой дедушка был учителем русского литературы, бабушка начальный класс, мама историю преподавала в школе, а моя родная тетя математику и физику. В общем, репетиторов полный дом. А Юля в артистки пошла.
1: А Юлька сидит, диджей, в эфире «Шансоном». Пишите о себе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Учебный год набирает обороты. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки, и линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Данила Бриллиантов. В Карелии растет заболеваемость ОРВИ. На минувшей неделе к медикам обратилось более 6 тысяч жителей республики. По сравнению с неделей ранее заболеваемость ОРВИ заметно выросла сразу на 59%. Случаев гриппа пока не выявлено. При этом среди всех возрастов уровень заболеваемости все еще ниже эпидпорога на 16%. В ходе мониторинга специалисты в основном выявили парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонный коронавирус и COVID-19. Тем временем в поликлиниках республики стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Жители Костомукша призвали бережно использовать канализацию. Специалисты горводоканала при устранении засоров иногда извлекают из канализации необычные предметы – одежду, одеяло, памперсы, полотенца, тряпки и строительный мусор. Так, только за прошлый год подрядная организация отработала в Костомукше 404 заявки. Более половины касались именно устранения засора. Жителей округа призывают пользоваться канализацией по назначению. Также беречь городские сети и труд людей, которые вынуждены устранять подобные последствия. Суд помог решить спор хозяйки квартиры с управляющей компанией. С иском обратилась жительница дома по улице Строителей. В заявлении она указала, что в квартире систематически проходили протечки из-за дефектов кровли и межпанельных швов. Проблемы начались еще в 2023 году и продолжались до 2026 года. Имуществу был причинен ущерб, а ответчик уклонялся от устранения недостатков. В итоге суд взыскал с управляющей организацией материальный ущерб 306 600 рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Автобусы с столицы Карелии до Костомукши вновь отменили. Об очередной отмене сообщило предприятие «Карелавтотранс». По информации перевозчика, 30 сентября рейс по маршруту номер 528Э Петрозаводск-Костомукша-экспресс отправлением в 15:45 с автовокзала выполняться не будет. Причина – технические неисправности. В паблике автовокзала подчеркивают, что пассажиры, купившие билеты на этот рейс, могут обратиться по месту их приобретения за возвратом. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду в течение дня. Дождь, ветер, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Только ты теперь держись.
1: Михаил Бублик открыл новый час на вечернем шансоне. 18.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Добрый
1: это
2: вечер.
1: Шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
2: Юлия Степанова.
1: Да, и мы здесь сегодня спрашиваем, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, может быть, ваши родные, вы знаете. Есть ли трудовые династии в вашей семье?
2: Да. И наши слушатели активно, в принципе, отвечают, пишут на эту тему. Татьяна Владимировна написала: «Добрый день, работаю в школе. Выбор профессии был определен еще в детстве. Вдохновила на профессию моя первая учительница и учитель истории. Но дочь сказала, что в учителя не пойдет точно, поэтому выбрала профессию, связанную с туризмом».
1: Вот, кстати, учителя – это очень серьезная профессия, потому что, ну, насколько тратятся педагоги, ну, это действительно…
2: Ну, я вот все детство свое видела, как моя мама работала. Ну, вернее, ну, не поэтому я…
1: Это служение обществу, вот так же, как врачи. Ну, большущий вам привет.
2: Я скажу, на меня времени не хватило, поэтому я пошла в артистки. А папа был геолог, он все время где-то в партии там, да. Геологической. Ну, вот так и выросли дети.
1: Самородки.
2: Не говори.

0: желает.
1: Бутырка наш эфир качает. Да.
0: Желает.
1: Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Желаем почитать ваши сообщения, которые приходят по нашей теме.
2: А тема у нас династии или их отсутствие в ваших семьях, ваши дети. Вы сами являетесь ли продолжателями профессий? Здравствуй, любимый шансон. В молодости хотел стать врачом. Когда понял, что нужно учиться 8 лет, бросил эту затею, поступил в технический вуз. Старшая дочь заявила, что будет врачом. Выучил 8 лет работы, так уж акушером-гинекологом, никакой личной жизни. Все время на работе. Зато у других есть личная жизнь благодаря вашей дочери, продолжение этой жизни. Младшая дочь заявляет, что будет врачом. Ей 6 лет, мне 51. Не знаю, как ее отговорить. Юрий, город Ноябрьск.
1: Может, и не надо, если хочешь, действительно. Ну, желаю, чтобы у вас в семье все-таки не было конфликтов на этой почве, было взаимопонимание.
2: А потом вдруг это призвание. Ну, как вот обрезать крылышки-то юным людям?
1: Какое слово-то прозвучало.
2: Что?
1: Призвание, это важно. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Что думаете вы, как в вашей семье, как свою профессию выбирали вы? Кто помогал, кто, может быть, отговаривал? Что предприняли ваши дети, внуки? Расскажите, есть ли трудовые династии в вашей семье? Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Ну а прямо сейчас вернемся к хорошей музыке.
3: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя жалея, пред началом любовь голодна.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Кала-Ямарья-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: как это, да? Там это ударение ставится. Не взяли. Пошел учиться на автослесаря, но выучился на сантехника. Противоречивый какой путь у вас. В результате с начала 90-х работал сантехником, а на том же военном заводе. Параллельно освоил специальности плотник, электрик, вентиляционщик, слесарь-ремонтник кранов и оборудования, а еще профессиональный видеооператор, киномеханик и куча других специальностей. В жизни пригодилось все. Так что пошел по своему пути, а не родителей. У меня 4 сына и дочь. Первый в службе безопасности, второй в полиции, третий судосборщик, четвертый и дочь пока еще в школе. Вот, ничего себе.
1: А я бы сейчас хотел бы поработать учителем в школе. Сделал
0: бы... Учителем труда.
1: Да, руки золотыми, продолжает Александр. Спасибо.
0: Знаете, бывают такие руки, которые золотыми, как ни старайся, не сделаешь.
1: Но в конце концов, такой трудовик, это же находка. И научить может, и какие истории жизненные рассказать.
0: И это работать этим, ИСЗ, да?

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пока на дворе сентябрь, но уже пришло время поговорить о нашем любимом утилизационном сборе. С 1 января 2027 года его снова проиндексируют в диапазоне от 10 до 20%. Дилеры уже начали подготовку к этому судному дню и завозят про запас лишние 100 тысяч автомобилей. Главный удар очередного повышения примут на себя коммерческий ввоз и автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил. 2 января желающим привезти для себя условную Toyota Camry или BMW X5 придется доплатить от 400 до 800 тысяч рублей сверху, что на самом деле ставит рентабельность параллельного импорта под большой вопрос. Скорее всего, после Нового года многие дилеры начнут отказываться от поставок чистокровных китайцев, отдавая предпочтение скромным малолитражкам и локализованным моделям. Для граждан, планирующих ввести автомобиль мощностью до 160 сил для себя, льготный сбор в размере 3500 рублей пока сохранится. Остальным же автолюбителям, а

Остается вспоминать классику. Личный автомобиль в нашей стране снова стремительно превращается из простого средства передвижения в объект недосягаемой роскоши. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Алена Петровская только что в эфире радио «Шансон». Питеру, Могилеву большущие приветы. Друзья, это городские встречи, а значит, мы встречаем ваши сообщения радушно здесь и зачитываем в эфире.
1: Тема династии у нас, если вкратце. Ну и все, что к этому прилагается. Пишет нам Николай Шунков. Шансон в нашей семье. Каждый занимается своим ремеслом. Династии профессиональных нет. Но кое-что объединяющее два поколения все же можно проследить. Мой папа, Владимир Павлович, был мастером по ремонту радиоаппаратуры, что стало для меня направляющим вектором к будущей моей работе на телевидении и радио. Очень любил ремонтировать видеокамеры, часто брал работу на дом. А мне было интересно все, что он делал. При проверочном включении камеры папа разрешал посмотреть в видоискатель, понажимать некоторые кнопки, и меня потянуло. Со временем появилась первая фотокамера, я научился фотографировать, снимать, монтировать и дошел до телевидения. Вот как же вы дошли до жизни такой, вы как раз нам и рассказали. Николай Шунков из Читы написал нам.
0: Друзья, как свою профессию выбирали вы, ваши дети, ваши внуки? Есть ли трудовые династии в семье? Расскажите, напишите. Мы скоро вернемся и продолжим читать то, что вы пришлете.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВБ, ОКРН 124-770-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
11: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
12: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Султан Лагучев только что на радио Шансон. Дорогие друзья, дали сообщение от Софии из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Наша династия педагогическая, трудовой стаж которой 350 лет.
1: Ничего себе.
0: Да, вторая по длительности в Нижнем Новгороде. Петрушкины нуждены. Здорово.
1: София, слушайте, Нижний, да. Новгород. Ну, да, вот это сильно. Это прямо вот действительно настоящая династия, с чем вас и поздравляем. А мне вот по сердцу сообщение от Вячеслава Корнеева. Завидую искренне тем людям, которые точно знают, кем хотят стать, а мне 50, и я все еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту.
0: Вот. Об этом как-нибудь мы в другой раз поговорим. Кстати, ну, действительно, люди ищут. Может быть, что-то в жизни, какой-то, например, этап, какой-то период заканчивается, начинается другой, что-то поменялось в человеке, может быть, в той сфере, в которой он занимался.
1: Ну, бывает так, что человек внутренне вырос, да? Ведь бывает такое, Ром,
0: или
1: правда?
0: Не вырос.
1: Или не вырос. Или как-то вот скатился вниз. Ну, ладно.
0: Друзья, почему мы сегодня говорим о профессиях? Дело в том, что почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследования, которым поделилась ТАСС.
1: Кем бы ни стали ваши дети, главное, чтобы они летали от счастья, от мысли о том, что они станут тем или иным, или кем-то. Возможно, недоступным родительскому пониманию. «Летай!» Марк Бартон далее в нашем радиоэфире.
0: Oh, yeah.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Вовремя и не вовремя весна, и стремит к морю тепла.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне стали искать работу дольше прежнего. Количество тех, кто не может трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза и за год достигло примерно 226 тысяч человек. По данным на июль, 13% граждан оставались без работы свыше года. В 2025-м данный показатель составлял около 10%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Росстат. Отмечается, что при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается. Дольше всего работу ищет молодежь и люди предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда. Туман с видимостью 200-700 метров опустится на Москву предстоящей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее синоптики прогнозировали, что теплая погода сохранится в столичном регионе до среды. Уже ночью 30 сентября местами ожидаются заморозки. В целом в Москве температура составит 4-6 градусов тепла. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

утру. Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

0: году.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик». На старте нового часа в эфире осеннего и вечернего шансона. 19.06 в Москве. Дорогие друзья, здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
2: Юлия Степанова. Доброго вечера всем, кто домой добирается или, возможно, уже достиг своих уютных кухонок и слушает там радио «Шансон», готовя ужин своим детям, которые не хотят быть продолжением династии.
1: И не просто так, друзья, прозвучала эта фраза, пугающая, может быть, кого-то. Дело в том, что половина российских школьников, почти половина, не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Это следует из данных исследований. Не просто так говорим мы.
2: Ну, я думаю, что виноваты-то в этом не сами школьники, которые не хотят быть, да? Ведь на все есть свои причины. Угу. Причинно-следственные связи никто не отменял, хотя о них частенько забывают. Вот, например, для многих юных, молодых людей финансовые мотивы оказались менее значимыми, чем привлекательность самой профессии. 7% хотят зарабатывать больше родителей, а 6% привлекает возможность работать на себя. Вот так вот, если объективно.
1: При этом, друзья, 19% вообще не имеют четкого представления о профессии родителей. Может быть, и профессия хорошая, но как-то вот не продвигаете вы ее внутри семьи.
2: Да.
1: Расскажите, что у вас творится. Плюс 7-909-955-1030. Ну а прямо сейчас пошумим по-хорошему.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

0: Алексей Брянцев только что в эфире радио «Шансон». Когда и куда приезжать, друзья, здесь мы подскажем. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». Турция, Белек с 24 по 30 октября. Замечательный состав музыкантов, в том числе и Леша там будет.
1: Да, Алексей Брянцев, Михаил Шуфутинский, который споет нам далее в этом году. Вот рискнул поехать с нами на «Бархатный шансон». И я думаю...
0: Большое спасибо, Михаил.
1: Да, к удовольствию многих и многих слушателей и участников. Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие. Ознакомьтесь со всем списком на сайте radioshanson.ru. Там же все подробности для лиц старше 12 лет.
0: Еще раз, с 24 по 30 октября время есть. И мы вам, конечно, немножко завидуем. Но мы не просто завидуем, мы еще и сегодня рассказываем вам новости, которые посмотрели в интернете. Почти половина российских школьников не хотела бы в будущем работать по профессии своих родителей. Вот, кстати, может быть, работать не хотела бы, а на концерты ходить? Хотела бы с родителями. Те же вкусы музыкальные.
1: Да.
0: Может, так?
1: Особенно те, кто не достиг 12 лет, да? Потому что запретный плод всегда слаще.
0: Можно включить радиостанцию, можно посмотреть трансляции концертов. Это все, мне кажется, в наше мультимедийное время возможно.
1: Плюс 7-909-955-1030 – это номер для ваших сообщений. Можно написать нам, кстати, и в интернете на сайте radioshanson.ru. Там есть такая вот ссылочка, да, для ваших сообщений. Пишите, какой с династиями в ваших семьях, продолжат ли дети ваше дело.
2: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю,

0: произведение на стихи Михаила Танича, музыку Сергея Коржукова. Только что здесь для вас. Понимаю, что вы подпевали. Ну, а сейчас посмотрим, что по теме. Тема касается семейных отношений. В части той, что мы спрашиваем вас, ну, как вот вы выбирали свою профессию? Ваши дети выбирали или внуки? Есть ли трудовые династии в вашей семье? Поняли, что где-то есть, а где-то абсолютно отсутствует такое явление, как династия.
1: И вот хотелось бы разобраться, ну, понять все-таки, почему? Почему это происходит?
0: Ну, кому-то, может быть, вообще не надо, чтобы была династия. Изначально детей туда не двигают.
1: А кто-то, может быть, так горит своей работой, своей профессией, что дети, глядя на вас, невольно загораются тоже. Вот этот огонек в них поселяется, и они хотят продолжить это дело. А может быть, вы хотите, чтобы дети продолжили? А может быть, не хотите? И почему?
0: Может, так активно хотите, что дети как раз
1: отмахиваются. Уже не знают, куда деться от этого хотения. Почему вы сами выбрали такую профессию? Может быть, вы последовали примеру родителей? Напишите нам о своем жизненном опыте.
0: Опять же, важно за склонностями наблюдать ребенка. Может быть, и хотели бы родители, чтобы он пошел туда, да, вот в эту отрасль, где они там преуспели. А вот у него какие-то другие...
1: А он на гитаре хочет.
0: Ну, или они все играют на гитарах, а он...
1: На баяне.
0: Например, что-то другое делает в жизни.
1: Да, а еще бывают такие, знаете, прагматичные дети, которые сразу первое, что спрашивают, это какая там будет зарплата. И если она их больших профессионалов этих, конечно, не устраивает, то они, в общем-то, сразу отвергают попытку пойти в эту профессию.
0: Ну, не мы такие, жизнь такая, помнишь, как в мультфильме? Вот.
1: Примерно так.

Сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? Со всех, кому

0: Сергей Любавин только что в эфире радио «Шансон». Друзья, и все ближе и ближе концерт, где будет и Сергей, и многие другие замечательные музыканты. Конечно, это «Эхо разгуляй 2026», наш легендарный танцевальный марафон, всенародная танцплощадка. И все это случится в субботу, что очень удобно, в лайф-арене.
1: А я вот еще смотрю в пятницу, то Сергей Любавин был у нас гостем «Живой струны». Так вот, если вы вдруг пропустили, не послушали, не посмотрели выступление любимого артиста, запись эфира «Живой струны» уже появилась на наших страницах в интернете. Добро пожаловать. Смотрите на здоровье тогда, когда вам будет удобно.
0: Что касается «Разгуляя», все подробности и билеты на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. Ну и, дорогие меломаны, все-таки мы приходим к выводу, что нет единого какого-то сценария, чтобы вот все, например, хотели бы, чтобы дети продолжали дело родителей.
1: Тамара написала.
0: Что Тамара пишет?
1: Тамара написала: «Мы железнодорожники. Дочь пошла по нашим стопам». Вот, лаконично. Uh-huh. Мой любимый телеграфный стиль. Но все понятно. Вот, пожалуйста,
0: династия. У меня мама хотела когда-то стать вот, бортпроводником, проводницей. Хотела в поезде. Достаточно романтичная профессия такая. Но нет, стала техническим специалистом.
1: Ну, правильно сделала. Да. Хотя, ну, не знаю, проводники бывают такие душевные, такие доброжелательные, что действительно попадаешь в вагон и чувствуешь себя как дома. Но бывает так не всегда.
0: Пишите, как бывает у вас. Скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: РБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
15: Людочка, вы ничего не забыли?
16: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
15: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
16: Так до ноября, время еще есть.
15: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
16: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

хватало, ведь она словно воздух была. По весенним шаталась кварталом и над городом нашим плыла.

0: Народный артист России Олег Митяев только что в эфире радио «Шансон». Пусть высоких чувств хватает вам в вашей жизни, и пусть вот в вашей семье будет гармония, даже если дети или вы сами не выбираете ту профессию, которой так гордились ваши родители, может быть, ваши бабушки и дедушки.
1: Что нам мешает гордиться нашими бабушками, дедушками, родителями, их прекрасными профессиями, и при этом выбрать другую профессию, угу, ту, к которой тянет именно тебя?
0: Ну, в конце концов, когда-то были одни профессии актуальны, потом поменялось что-то в жизни. Новые веяния. Может быть, не так много было айтишников среди наших бабушек и дедушек. Сейчас вроде они требуются.
1: Прямо сказать, мало. Вот однажды одна очень невзрослая девочка, ей на тот момент исполнилось 6 лет, она, в общем, весь день, весь свой день рождения она превратила в какой-то сплошной ад для взрослых.
0: Намеренно?
1: Ну, нет. Uh-huh. Нет. Ну, она вылила флакон Красной Москвы бабушке на диван полностью. Комары больше не посещали это место в течение лета. Потом она все это заполировала тем, что она довела младшую сестру, та орала, не унимаясь. Uh-huh. И, ну, вот такой вот праздник. И хор старших женщин начал ее упрекать в том, что: «Соня, вот что ты, зачем ты это делаешь? Ну, каким человеком ты вырастешь? Ну, почему ты думаешь только о себе?»
0: Что Соня ответила.
1: Вот. Да. Ну, кем ты станешь, в конце концов, в этой жизни? Она, размазывая слезы, ответила: «Полицейским».
0: Как это элегантно.
1: Это было замечательно.
0: Друзья, действительно, это было замечательно. Спасибо за ваше сообщение. Это было жизненно, и этот вечер
1: познавательно.
0: Сделали вы. Да, да. В следующем часе у нас тоже будет что-то познавательное и что-то музыкальное. И все благодаря Рите Виноградовой. Ждите ее. Ну, а мы в следующем, наверное, уже часе пойдем отдыхать. А вот завтра...
1: Завтра
0: придем, продолжим здесь.
1: Ты в 17, а я в 15.
0: Какие-то интересные новости принесем.
1: Стараемся.
0: Что касается сегодняшних интересных новостей, нынче, оказывается, Всемирный день сердца.
1: Да, как не послушать песню, посвященную этому? И пусть в вашем сердце живет только любовь. Угу. Только любовь.
0: Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.

0: шансон «Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 12 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. В Карелии растет заболеваемость ОРВИ. На минувшей неделе к медикам обратилось более 6 тысяч жителей республики. По сравнению с неделей ранее заболеваемость ОРВИ заметно выросла сразу на 59%. Случаев гриппа пока не выявлено. При этом среди всех возрастов уровень заболеваемости все еще ниже эпидпорога на 16%. В ходе мониторинга специалисты в основном выявили парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонный коронавирус и COVID-19. Тем временем в поликлиниках республики стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Жители Костомукша призвали бережно использовать канализацию. Специалисты горводоканала при устранении засоров иногда извлекают из канализации необычные предметы – одежду, одеяло, памперсы, полотенца, тряпки и строительный мусор. Так, только за прошлый год подрядная организация отработала в Костомукше 404 заявки, более половины касались именно устранения засора. Жителей округа призывают пользоваться канализацией по назначению. Также беречь городские сети и труд людей, которые вынуждены устранять подобные последствия. Суд помог решить спор хозяйки квартиры с управляющей компанией. С иском обратилась жительница дома по улице Строителей. В заявлении она указала, что в квартире систематически проходили протечки из-за дефектов кровли и межпанельных швов. Проблемы начались еще в 2023 году и продолжались до 2026 года. Имуществу был причинен ущерб, а ответчик уклонялся от устранения недостатков. В итоге суд взыскал с управляющей организацией материальный ущерб 306 600 рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Автобусы с столицы Карелии до Костомукши вновь отменили. Об очередной отмене сообщило предприятие «Карелавтотранс». По информации перевозчика, 30 сентября рейс по маршруту номер 528Э Петрозаводск-Костомукша-экспресс отправлением в 15:45 с автовокзала выполняться не будет. Причина – технические неисправности. Паблики автовокзала подчеркивают, что пассажиры, купившие билеты на этот рейс, могут обратиться по месту их приобретения за возвратом. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду в течение дня. Дождь, ветер, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

А какая чувственная песня от Стаса Михайлова «Без тебя», после которой я не могла не присоединиться в нашу компанию. Это радио «Шансон», меня зовут Рита Виноградова, и этот вечер мы проведем вместе. А как же приятно, когда по тебе скучают, когда тебя ждут, по-настоящему тебе рады, и твое появление действительно для кого-то очень важно. Мне кажется, мы иногда слишком мало об этом говорим, о том, как хорошо знать, что где-то тебя ждут, что есть человек, которому хочется тебя увидеть, услышать и обнять. Давайте сегодня добавим этому вечеру и романтики, и всяческих нежностей, которых нам иногда так сильно не хватает. Далее музыка «Хорошее настроение» и Виктор Королев «Бутоны белых роз». Специально для вас. Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита.
4: Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

искать огонек через года. А время – удивительная штука. То, что когда-то казалось невыносимой печалью, спустя несколько лет уже воспринимается совсем иначе. Мы все расстаемся и переживаем, и долго прокручиваем что-то в голове. А почему так получилось? А что я сделал не так? Потом проходит время, и вдруг смотришь на этого человека спокойно, уже без той боли, которую, казалось, не сможешь пережить. И время, конечно, не только стирает людей из нашей памяти, сколько возвращает нам возможность увидеть все без эмоций. Прямо сейчас Григорий Лепс «Я чувства кинул на алтарь».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

побольше и сразу. К ночи чувствуется особо коллективный недооргазм. Мама, мамочки.

0: туда-туда. Самым дорогим и любимым мужем нужно организовывать как можно больше праздничных ярких вечеров. Это очень объединяет. Поэтому приглашаем ваши семьи на легендарный концерт. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. И через мгновение один из любимых участников — Евгений Григорьев.
1: Я хочу у лукоморья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

Осенний период требует не только утепления серьезных, но и тепла душевного. Без него все не то и не так. И в следующем музыкальном предлагаю не жалеть силы и максимально чувственно писать сообщения. Программа только для вас. Совсем скоро, не пропустите.

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.

0: Друзья, необычные новости подоспели. Вот сколько нужно человеку для счастья? Я про деньги. Роскачество провело исследование. ТАСС пролил свет на цифры. Почти треть россиян говорит, чтобы чувствовать себя нормально и счастливо, нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый замахнулся на сумму от 300 до 500 тысяч. Кроме того, есть те, кому хватило бы до 150 тысяч рублей в месяц. При этом почти половина опрошенных считает, деньги реально влияют на ощущение счастья, но только до определенного потолка. А вот каждый десятый уверен, доход вообще ничего не решает, главное другое. В общем, каждому свое.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты.

тратим на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на

На календаре осень, а в мыслях поселился маленький кутюрье, который голову сломал, но так и не придумал очевидного алгоритма по выбору одежды. Демисезон – особенный момент, когда приходится включать голову и по правильному подбору одежды. В один и тот же день может быть как жарко, так и холодно. Вот только непонятно теперь, сколько одежды нужно брать с собой, чтобы одеваться по погоде.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любовь – главная тема песен, книг и жизни большинства людей. Желаю вам любви, если других проблем маловато. А если серьезно, с годами любовь проходит. Но это не точно.

Мой пытливый ум постоянно задает вопросы, на которые рано или поздно приходится отвечать. Теперь хочу у вас спросить. Вам хватает в сутках 24 часа? Нужно начать планировать свое время. Предлагаю об этом подумать. Под хиты любимой волны.

Музыка очень скоро вернется, а пока к новостям. Эксперты посчитали, сколько денег откладывают в месяц россияне. По данным исследования, граждане в среднем откладывают по 12 500 рублей. Чаще всего деньги сберегают на крупные покупки, такие как машина или квартира, реже – на отпуск. Каждый пятый просто хранит деньги без конкретной цели. Ну а каждый шестой планирует в будущем начать инвестировать. Вот такие новости.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Отношения – это всегда непросто. Как сложная математическая задача, как изложение с элементами сочинения, как жизнь прожить, не поле перейти и другие народные мудрости.

Не знаю, есть ли в вашем окружении авантюристы, но вот один мой товарищ постоянно ввязывается в какие-то истории с фантастической уверенностью, что удача будет на его стороне. Это самое везение почти всегда улетучивается в ответственный момент.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро вернется, а тем временем стало известно, что россиянам проще отказаться от соли, нежели от сахара. Также исследование показало, граждане считают основными составляющими здорового образа жизни увеличение потребления овощей и фруктов, умеренный прием жирной пищи и соблюдение водного режима.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.

Если вдруг представить себе, как летают птицы, и если очутиться на миг в дымке голубой, если залететь за пунктир видимой границы, там и обнаружится мир, выдуманный мной. Там я одиночество пью в час по чайной ложке, там я тайно песни пою только нам двоим. Там свет в твоем окошке горит, и кошка на окошке, и магнитофон говорит голосом моим. И вроде все правильно, как всегда, за исключением мелочей. Видишь,

Некогда, некогда, некогда, некогда. В выдуманном мире моем птицы свили гнезда. Жаль, что мы пока не вдвоем, но в краю любом.

Если б я не знал о тебе, то я б здесь просто не был. Я бы жизнь свою на земле и не затевал. Ах, какая ночь за окном! Посмотри на небо, глянь, какие звезды на нем. Бог

0: да некогда.
1: От знакомых мелодий к рассуждению о прекрасном. Внешняя красота отличается от внутренней, поскольку внешка должна подкрепляться богатым внутренним миром. В свою очередь, внутренний мир – это не всегда количество прочитанных книг, просмотренных фильмов и посещенных выставок. Это вселенная отдельно взятого человека, о которой не каждый догадывается и концентрируется только на насущных проблемах и сиюминутных желаниях.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Чтобы кто чего не говорил, но людям спокойно не живется. Без интриг, скандалов и расследований не обойтись. Поэтому и возникает нервозность от переизбытка новостей. Поэтому сейчас не будет никаких интриг, скандалов и расследований. Только музыка уже очень скоро.

Облака над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

Прямо сейчас задумался вот о чем. О времени, когда ты можешь посвятить себя ничего не деланию. Но представьте, даже у наших лиц есть так называемая рабочая сторона, когда дело касается фото или видеосъемки. Значит, другая сторона, нерабочая, создана исключительно для отдыха.

0: большое всем спасибо за компанию. С вами время проходит с пользой. Далее в эфире мои коллеги и всеми любимая музыка. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: И будут танцы до утра!
3: Музыки много. Шансон один.

Один из тех исполнителей, которого мы узнаем с первых нот, Михаил Круг с песней «Студентка». И вместе с этой песней начинается новый час нашего позднего вечера. Пусть он будет добрым. Студенческие годы, у кого-то они давно позади, а кто-то, может быть, и сейчас живет этим временем. Пары, общежития, друзья, разговор до утра и то самое ощущение. Помните его, что вся жизнь еще впереди. Я

А в столице 22 часа 12 минут. У нас впереди еще немного времени для себя, для любимой музыки и просто спокойного отдыха, поэтому не спешим. Остаемся вместе. Это радио «Шансон» и я, Рита Виноградова. Кстати, остается совсем немного времени и поймать уникальную возможность, чтобы попасть на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Это уникальная возможность пообщаться с любимыми артистами. Поэтому предлагаем отправиться вместе в путешествие. Информация для лиц старше 12 лет.

0: января.
1: Эх, и после такой душевной песни хочется сказать, что любовь – это, конечно, главное, но семейная жизнь состоит не только из чувств, в ней еще есть квартира, деньги, имущество и общие планы. Брачный договор теперь можно подготовить на госуслугах. Сервис доступен и будущим супругам, и тем, кто уже в браке. Можно заранее онлайн прописать, кому принадлежит имущество и как его делить при разводе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 25 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я желаю, чтобы мы все были обречены на счастье и любовь. А наш совместный вечер подходит к концу. Берегите себя, высыпайтесь, насколько это вообще возможно. И не забывайте радовать себя простыми вещами, любимой музыкой на радио «Шансон». Прощаюсь сегодня, услышимся завтра. Михаил Шелег, «За глаза твои карие».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17...

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сказать. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешницу, понять. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешницу, понять.

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ограничен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне двоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 24 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего. За мною вы придете на рассвете, а я боюсь, достойный.

0: понимаю.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву
1: так печально кидаю.
0: Я пойду по дороге, простору я рад.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

И поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

легонечко по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. Песня про кабак времен застоя не прибавят лишних пять минут. Он не заслужил звезды героя, орденов за это не дают.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.